возможно, пробки, заторы на дорогах существуют, чтобы мы остановились, подумали, как-то проявили себя. Ну, по крайней мере, Крис Ри проявил себя творчески. Эта песня родилась у него после того, как он застрял многочасовые пробки. В целом, это его крик души. Просто пробка совпала с тяжелым временем. Точно же столичная, 3 часа 20 минут. Точно легки на подъем. Скоро к нам музыкально подтянутся на Ретро-ФМ Владимир Высоцкий и Ингрид.

каковы шансы, вероятности, что сегодня, допустим, возможная рыбалка будет более удачной, чем обычно? В принципе, вообще ноль идей, но сегодня, 12 июля, официально отмечается День рыбака в России, День действий против рыбной ловли в России. Высмотрел эти праздники, праздничные даты в праздничном календаре. Что ж, до наших музыкальных планов на Ретро-ФМ, то шансы, вероятность, что скоро музыкально услышим, пересечемся с командой «Мираж», ну, это 100%. В столице 3 часа 35 минут.

поджигать мир. Ребята из E-Type как не собирались в буквальном смысле, так и не собираются. А вот дэнс зажигать, произвести невероятный фурор на весь мир, это очень даже, да, смогли. В том числе этой историей и 6 студийными альбомами. В столице 3 часа 48 минут. Не стоим с вами на месте, движемся вперед. Впереди на Retro FM, Blue System и песня «Министра администратора».

0: Начало, возможно, неоднозначной. Спорная история происходит с того, что сидела, скучала. Не прямо об этом. Это песня Cherry Lane, но некоторые скорости имеются. Столица 4 часа 19 минут. Всем доброго утра. Добро пожаловать к нам на Retro FM. Адресуем Bengals и команде Hi-Fi. Скоро их услышим.
1: Retro FM, Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 153095 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Retro FM. Для слушателей старше 12 лет. How can I say what I'm feeling if I don't know how to move?

0: как ситуация до и после. После некоторых событий, открытий, моментов смотришь на что-то или кого-то по-другому. Сергей Беликов на Ретро-ФМ. А вот несмотря на название грядущего коллектива, мистер Президент, все в ближайшие минуты будет без галстука, без какой-то повышенной серьезности, что ли. Все будет Коко Джамбо. В столице 4 часа 35 минут.
1: Круиз Ретро-ФМ 2026 уже не за горами. С 18 по 28 июля победители игры отправятся в невероятное путешествие в Грецию и проведут отпуск мечты на круизном лайнере «Астория Гранде» в компании любимых артистов. Группами «Лицей», «Плазма», «Вирус» и Александром Айвазовым. Как это будет, расскажем в эфире и социальных сетях Ретро-ФМ. Следите за нашими новостями.

что сказать. Согласно моим гаданиям на кофейной гуще, если сегодня будет дождь, то весь остаток лета будет сырым. Ну или как вариант, сегодня будет до такой степени сильный ливень, что сырости, влажности до конца сезона хватит. Нет, конечно, но согласно народным приметам, на 12 июля в целом наше дождливое будущее настоящее вполне возможно. Так себе гаданий и прогнозов, давайте вернемся к проверенной музыке на Ретро FM. Скоро услышим Абу в столице 4 часа 48 минут.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Yeah!

Не вся лучшая бест-песня имеет в своей копилке Грэмми, но это Тина Тернер не из их числа. Грэмми на месте. К тому же, как утверждают некоторые источники, песня стала неофициальным гимном спортивных фанатов по всему миру, фактически помогла возродить интерес к регби в Австралии. Ну, до регби нам в целом как до Австралии, скажут так, больше другие виды спорта в фавориток. В столице 5 часов, практически 20 минут к нам на Ретро FM на смену Тине Тернер приближаются Юрий Антонов и Таркан.

Оно. Ну и ладно, и не надо. Нам хорошую метеокомпанию в столице не только без нее. Знаете, неплохо отдыхается. Пытается обратить нам отдых. Ну ладно, держимся. Музыкально держит курс на нас, в нашу сторону, на Retro FM. Modern Talking, как минимум, в столице 5 часов 36 минут.

0: как из случая, слепила его из того, что было, а потом, что было, то и полюбила, то в данной истории Тен Шарп героине все же нужно было не лепить, адаптироваться, даже смириться с некоторыми моментами. Не все же люди простые, не так просто к некоторым найти подход. В столице 5 часов 48 минут. Здесь, на Ретро FM, легка на подъем, уже на подходе. Сандра, скоро я услышу.
1: Реклама. Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером. Стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru. We'll be right back.

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скромности?

И согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользите по краю, замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор оставьте до поры, вы от

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: не было печали, просто уходило лето. Вы только посмотрите, как отлично накладывается этот текст на эту музыку. Прямо сейчас команда Бакара на Retro FM, которая умеет вдохновлять. Музыкально подтвержденные случаи имеются. В столице 6 часов 20 минут, проверенные временем хиты для любой нашей с вами выходной активности. Мы чем там занимаемся. Точно как были, так и остаются в наличии для нас на Retro FM. Скоро услышим Мадонну и Наутилус Помпилиус.
1: Retro FM Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 15-30095 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.

синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва. На поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

траву. А дубы колдуны что-то шепчут в тумане. У поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне. И от страха

0: Возможно, нынешние погодные зарисовки в столице не только покосили чьи-то воскресные планы, но не наши. На Ретро-ФМ у нас все стабильно. Дорогих гостей, как ожидали в нашей студии, так и ожидаем. Воскресное шоу с 13 до 14 по Москве. Сегодня заглянет Павел Артемьев, экс-солист группы «Корни». Это вам так напоминалка. Сейчас в столице 6 часов 34 минуты на Ретро-ФМ. Вот-вот музыкально отметится Рики и Поври.
1: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Бесплатно и без регистрации. Радио Хаб. Новое приложение Ретро-ФМ. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились. Радио Хаб. 12+.

слово за слово, мало-помалу, точнее, песня за песней, вот на горизонте замаячил финал очередного часа. Столица 6 часов 49 минут до очередной часовой границы. К нам на Ретро FM 100% прям подтвердили. Успеют заглянуть ребята из команды «Статус Кво». Ожидаем. Всем доброго, бодрого утра.

плохая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда. Никуда, никуда.

0: С мировым диско-гимном «Bad Girls» на Retro FM. Хотя совсем не эти девчата могли его исполнять. Авторы песни сначала обхаживали Дайану Росс, Донну Саммер и Шер. Но, как понятно, получили отказ, а хэппи-энд этой истории мы слышим. Иногда что не делается, буквально не делается кем-то, действительно к лучшему. «Bad Girls», получившие мировое признание, спорить с этим не будут. В столице 7 часов практически 20 минут. Несколько минут ожидания. Услышим некогда поп-принцессу Бритни Спирс на Ретро-ФМ.
1: Реклама. Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: Клуб «Сайбер Икс» на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией. Командные випки на 5 мест. Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про. А еще 2 комнаты с PlayStation 5. Клуб Cyber X. Мощное железо и топовая периферия. Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера. Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс. Cyber X на Барбашова 72. Круглосуточно.
3: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
4: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
5: Свадьба или новоселье?
4: В Хоумберри все для отличного приданого
5: или идеального домашнего пространства.
4: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
5: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
4: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
5: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
4: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
5: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
6: Подробности акции у продавцов-консультантов.
7: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Лара Трейфэм, Сандра, ее опыт тайных отношений, выражение «все тайное, когда станет явным», как бы в случае этой музыкальной истории, существование этой песни на музыкальных просторах уже, на минуточку, более 40 лет, это выражение к ней неприменимо, не относится. Столица 7 часов 34 минуты, кто, куда, Bad Boys Blue и Андрей Державин приближаются к нам на Ретро-ФМ, а в целом приближается...
1: Круиз Ретро-ФМ 2026 уже не за горами. С 18 по 28 июля победители игры отправятся в невероятное путешествие в Грецию и проведут отпуск мечты на круизном лайнере «Астория Гранде» в компании любимых артистов. Группами «Лицей», «Плазма», «Вирус» и Александром Айвазовым. Как это будет, расскажем в эфире и социальных сетях Ретро-ФМ. Следите за нашими новостями.

Как в некоторых печатных изданиях практикуют, оставляют области для личных заметок, то в случае этой истории Blue System ребята, можно сказать, составили мелодию, музыку, а слова под нее подставляем, каждый лично свои, ну и по-своему. Так что же такого сказать, что же такого подставить? Ну, скажу просто и по факту. Мне уже пора прощаться, собираться через 12 минут, ровно в 8 по Москве, сразу после команды Joy. Встречайте Антона Веселова на Ретро FM. А я все точно побежал. Меня зовут Дмитрий Майоров. Услышимся.

0: ничего не хочет менять Глен Медерес, и мы менять не будем. Но знать, что нас ждет впереди, друзья, это важно. Поэтому прямо сейчас у нас гороскоп на Ретро-ФМ.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Итак, сегодня воскресенье, 12 июля. Звезды не рекомендуют планировать важные начинания. Лучше заполнить время текущими мелкими задачами, позволить себе набраться сил в законный выходной. Овны, небольшая прогулка на свежем воздухе зарядит вас энергией и подарит новые идеи. Тельцы, сегодняшняя обстановка может создать нервное состояние. Относитесь рационально к любым событиям. Близнецы, обдумайте желаемое направление собственного развития, но пока не предпринимайте конкретных шагов. Раки, день отлично подходит для расслабления. Это позволит не только отдохнуть, но и получить нужные ответы. Львы, сегодня будет полезно провести день в кругу друзей, которые вас знают и принимают. Девы, кто-то может сильно повлиять на ваш выбор дальнейшей самореализации. Весы, взгляд на ситуацию под неожиданным углом откроет возможность, которую раньше не замечали. Скорпионы, вам стоит пересмотреть и убрать из жизни то, что уже отжило свое, будь то вещи или контакты. Стрельцы, вторая половинка сегодня может не только оказать вам поддержку, но и подать нужную идею. Козероги, небольшая аскеза для пользы здоровью будет сегодня уместнее, чем другие дни. Водолеи, отношения с детьми потребуют большего внимания. Будьте готовы напомнить делом о своей любви. Ну и, наконец, рыбы, в стенах родного дома позвольте себе отрешиться от забот и заняться тем, что вас действительно радует.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: сейчас.
1: Его назвали греческим соловьем. Мне кажется, вовсе не зря. Он не просто пел, он по-настоящему заливался. Демис Русос на Ретро-ФМ. 8:20. А меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас Патрисия Каас, Дмитрий Маликов. Да, и новости, конечно, в середине часа не пропустите.
2: Реклама.
3: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
4: Если в машине что-то стучит, техцентр «Тойота» проблему решит. 25 тысяч видов запчастей в наличии. Диагностика, ремонт, замена масла и развал схождения. Лицензированный техцентр «Тойота». Элистонская 2А. Телефон 29-33-66.
5: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
6: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
5: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70-70-16.
7: 15 июля. Открытие магазина «Упаковочные материалы» на Макаева 6Б. Вас ждут розыгрыш бытовой техники, холодильник, стиральная машина и много других призов. В день открытия скидки и подарки всем покупателям. Ждем вас на Макаева 6Б.
8: Информацию об акции, сроках, порядке и месте проведения уточните в магазинах сети.
9: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали. Акипа Бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
10: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
11: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8 989 749 72 67.
12: Время подарков. Покупая холодильник в Арктике по выгодной цене, вы получаете до 25 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
13: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

СМС-29. Он отправится на МКС 14 июля. На орбиту полетят космонавты Роскосмоса Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт НАСА Анил Меннон. Для американца этот полет станет первым в карьере. Анна Кикина впервые отправится в космос на российском корабле «Союз». В прошлый раз она летала на американском «Крю Дрэгон». Ну а Петр Дубров в этот раз дебютирует в роли командира космического корабля. Центробанки заявили о сокращении пространства для снижения ключевой ставки. На среднесрочном горизонте стали преобладать риски роста инфляции. При этом приток средств населения в банки в июне возобновился. По оперативным данным Банка России, розничное кредитование в июне продолжило активно расти, в том числе в сегменте жилищных займов. Напомню, следующее заседание ЦБ по ключевой ставке состоится 24 июня. Сборные Англии и Аргентины вышли в полуфинал чемпионата мира по футболу. В четвертьфинальном матче в дополнительное время англичане со счетом 2-1 обыграли команду Норвегии. В другой встрече четвертьфинала также в дополнительное время сборная Аргентины обыграла Швейцарию 3-1. Первый полуфинал Франция-Испания состоится во вторник, 14 июля, начало в 10 вечера в Москве. Второй полуфинал Англия-Аргентина в среду, 15 июля. Старт также в 10 вечера по московскому времени. Москва отметит 879-й день рождения в первые выходные осени, 5 и 6 сентября. Распоряжение по данному вопросу подписал мэр Сергей Собянин. Уточняется, что праздничные мероприятия по случаю Дня города Москвы пройдут как в центре города, так и в спальных районах, а также в столичных парках, учреждениях культуры, соцзащиты и образования. Программу Дня города должны утвердить в ближайшее время. В России сегодня день рыбака. Начиная с 80-го года, он ежегодно отмечается во второе воскресенье июля, будучи одним из любимых летних праздников как самих рыбаков, так и людей, никогда не державших удочку. В этот день поздравляют те, кто соединил свою жизнь с этой романтической и сложной профессией, а также всех тех, для кого рыбалка – это спорт, хобби, особенное состояние души или же просто способ слияния с природой. В конце выпуска курсы валют на выходные и ближайший понедельник. Доллар 76 рублей 66 копеек, евро 87 рублей и 67 копеек. На этом у меня пока все. Далее музыка и Антон Веселов на Ретро-ФМ. А я всем желаю доброго утра и прекрасного дня.

0: Представьте, допустим, вы выехали за город, связь ловит, а радио шипит. Ну, достали телефон, открыли приложение, и вы снова с нами. Никакой буферизации, никаких подвисаний. Друзья, скачивайте новое приложение RetroFM. Быстрое, удобное, никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. И все это бесплатно и без регистрации. Radio Hub, так оно называется. Новое приложение RetroFM. Ищите и скачивайте в магазинах приложений. Запускайте и слушайте RetroFM, где бы вы ни находились.
1: Реклама.
2: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
3: Делайте ремонт. Не переплачивайте. В стройцентре «СОМ» акция. Нашли такой же товар дешевле? Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре «СОМ». Приезжайте уже сегодня. Московская, 3.
4: Осетия. Место, где отдых вкусный. Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома. Деликат поздравляет жителей и гостей республики с одним из самых почитаемых и светлых праздников Осетии – Днем Хетага. И в честь праздника дарит всем скидку на говядину. Счастья вам, здоровья и благополучия.
5: Погрузитесь в мир осетинских традиций.

0: исключено. Ремонт по фиксированной цене 10 тысяч рублей за метр квадратный. Выгода до 1 миллиона 200 тысяч рублей. Без бригад, без магазинов. Готовое жилье в «Моей Леденде» и «Мане». Кисловодск. Ждем вас. Предложение не является публичной офертой. Предложение ограничено по количеству квартир и действует до 31.07.2026. Подробности по телефону УМ-10400-00 и на сайте моялегенда.ру. Застройщик ООО СЗ-21. ОГРН 16-6226-5077-904-03. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54-11-00.

как пелось в одной песне, бывает, что минута жизни меняет очень круто, особенно если эта минута проведена в компании Сандры. Не знаю, что-то можно успеть за минутку, но больше ей не требуется. Остановись, говорит, на минуту. Собственно, так и называется эта песня. 8.49, столица. Меня зовут Антон Веселов. Впереди на Ретро-ФМ квартет Битлз и группа «Комбинация».

0: ночных небес возвращаемся на Землю. Что нас сегодня ждет, узнаем прямо сейчас, друзья. Гороскоп у нас незамедлительно.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Звезды не рекомендуют планировать важные начинания сегодня. Лучше заполнить время текущими мелкими задачами, позволить себе набраться сил в законные выходные. Овны, небольшая прогулка на свежем воздухе зарядит вас энергией. Тельцы, сегодняшняя обстановка может создать нервное состояние, относитесь рационально к событиям. Близнецы, обдумайте желаемое направление собственного развития, но пока не предпринимайте конкретных шагов. Раки, у вас день отлично подходит для расслабления. Львы, сегодня будет полезно провести день в кругу людей, которые вас знают и принимают. Девы, кто-то может сильно повлиять на ваш выбор дальнейшей самореализации. Весы, взгляд на ситуацию под неожиданным углом откроет возможность, которую раньше не замечали. Скорпионы, вам стоит пересмотреть и убрать из жизни то, что уже отжило свое. Будь то вещи или контакты. Стрельцы, вторая половинка сегодня может не только оказать вам поддержку, но и подать нужную идею. Козероги, небольшая аскеза для пользы здоровья будет сегодня уместнее, чем в другие дни. Водолеи, отношения с детьми потребуют большего внимания. Будьте готовы напомнить делом о своей любви. Ну и, наконец, рыбы, в стенах родного дома позвольте себе отрешиться от забот и заняться тем, что вас действительно радует.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: знаете, в память школьных дней я бы вот лично принес Светке Скаловой глобус, ну или там, я не знаю, дневник. Хотя цветы, надо признать, это универсальный дар для любой девушки. 9 часов 19 минут столиц. Меня зовут Антон Веселов. Впереди на Ретро-ФМ песни из большого космического путешествия и Том Джонс.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: С Максимом Ковалевским.
3: Друзья, сегодня у меня в гостях музыкант и актер Павел Артемьев. Он любезно согласился ответить на ваши занимательные вопросы и проиграть свои деньги. Сколько и кому он проиграет, узнаем уже совсем скоро. А я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
1: Шоу «Дорогие гости».
2: Сегодня в час дня
1: на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
4: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
5: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали. Акипа Бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
6: Не узнаю Руслана. Раньше такой зажатый был, все время в телефоне. А сейчас у него столько друзей, еще и учиться стал лучше.
7: В Малой компьютерной академии ТОП занимаются всесторонним развитием детей. IT, физическая подготовка, рисование и блогинг. Владикавказ, Астана Кисаева, 48В. Подробности на сайте topdefisacademy.ru или по телефону 333-755. 333-755.
8: 15 июля. Открытие магазина «Упаковочные материалы» на Макаева 6Б. Вас ждут розыгрыш бытовой техники, холодильник, стиральная машина и много других призов. В день открытия скидки и подарки всем покупателям. Ждем вас на Макаева 6Б. Информацию об акции, сроках, порядке и месте проведения уточните в магазинах сети.
9: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 8 по 14 июля. Мороженое «Эскимо Магнат» «Даниссимо» 62 грамма, 139 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
10: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
11: Меню для счастливого человека.
10: С 9 до 14 часов завтрак.
11: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
10: На обед вкуснятина.
11: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
10: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
11: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
10: Кафе «Юг-34».
11: Счастье есть.
10: Джанаева, 34.
11: Доставка 8-999-844-34-34.
10: Или через приложение «Яндекс.Еда».
12: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54-11-00.

2%. В мае показатель находился на уровне 5,3%. По данным Минэкономразвития, за июнь потребительские цены выросли почти на процент, а с начала года на 4,2%. Высокие темпы инфляции во многом обусловлены ростом цен на топливо. Дальнейшая динамика инфляции будет учитываться Центробанком при принятии решения по ключевой ставке. Ближайшее заседание, напомню, состоится 24 июля. РЖД запустили голосование по выбору новых птичьих названий современных составов. Как сообщили в пресс-службе компании, имена нужно выбрать для электропоездов, которые курсируют на пригородных и межрегиональных маршрутах по всей стране и ежедневно перевозят около 1 000 000 пассажиров. На выбор предлагаются такие наименования, как «Грач», «Скворец», «Королек», «Зырянка», «Щегол» и так далее. Можно предложить и свой вариант. Голосование на сайте РЖД завершится 16 июля. В Минздраве назвали 5 факторов, влияющих на продолжительность жизни. Как пишет РИА Новости, в их числе злоупотребление алкоголем, курение, недостаток физической активности, неправильное питание, также дефицит овощей и фруктов. Как заявила замглавы Минздрава Евгения Котова, чрезмерное употребление алкоголя сокращает жизнь на 5 лет, а низкая двигательная активность и несбалансированное питание способствуют ожирению, которое увеличивает риск других заболеваний. Православные отмечают сегодня праздник апостолов Петра и Павла. В этот день заканчивается Петров пост. В христианской церкви у праздника статус великого. На Руси Петров день называли верхушкой лета. Одна из расхожих поговорок – Петр Павел час убавил. Ее смысл в том, что примерно с этого времени длительность светового дня заметно идет на убыль. Считалось также, что именно в день Петра и Павла природа окончательно расцветает, и апостолы молились о приумножении урожая. Сегодня Всемирный день бортпроводника гражданской авиации. Свой профессиональный праздник стюарды и стюардессы ежегодно отмечают 12 июля. Может показаться удивительным, но этой профессии уже почти 100 лет. Она возникла в Германии в 1928 году, когда на борт самолета стали брать человека, в чьи обязанности входило обеспечение сервиса во время полета. Прежде этим занимался второй пилот самолета, что было рискованно с точки зрения безопасности. Главная обязанность современного бортпроводника – обеспечивать безопасность пассажиров во время полета. Кроме того, они делают все, чтобы пассажиры чувствовали себя комфортно. В конце выпуска курсы валют на выходные: ближайший понедельник доллар 76 рублей 66 копеек, евро 87 рублей 67 копеек. На этом пока все. Далее музыка и Антон Веселов на Ретро FM. Всем доброго утра.

0: Между прочим, мужчину солнцезащитные очки спасают не только от вредных солнечных лучей, но и от вредных звуковых колебаний. Ну, таких вот, например, как «Куда пялишься?» «Чё, глаза вытаращил?» Да? Мужчина знакомый, да? Так, друзья, 9.35, столица. Уже совсем скоро на Ретро-ФМ. Детроксет, Сергей Минаев и Смоки.
1: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Бесплатно и без регистрации. Радио Хаб. Новое приложение Ретро-ФМ. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились. Радио Хаб. 12+.
2: Реклама. Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Клуб «Сайбер Икс» на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
4: Командные випки на 5 мест.
3: Дуо-комнаты и соло Room, чтобы почувствовать себя настоящим про.
4: А еще две комнаты с PlayStation 5.
3: Клуб Cyber X.
4: Мощное железо и топовая периферия.
3: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
4: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
3: Cyber X на Барбашова 72.
4: Круглосуточно.
5: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
6: Ну, конечно же, в магазине Перо.
5: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70 70 16.
7: «Деликат» поздравляет жителей и гостей республики с одним из самых почитаемых и светлых праздников Осетии – Днем Хетага. И в честь праздника дарит всем скидку на говядину. Счастья вам, здоровья и благополучия!
8: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
9: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
10: Время подарков! Покупая холодильник в Арктике по выгодной цене, вы получаете до 25 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
11: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

Как говорил наш англичанка в школе, не так страшен инглиш, как я ему вас учу. Но вот название этой песни я могу перевести даже без словаря. How do you do? Как дела? Это дуэт Roxette, друзья, в 9 часов и 50 минут. Ну, у вас, я уверен, все хорошо с делами в воскресенье на дворе. Продолжаем его в компании любимых песен Retro FM. Уже совсем скоро у нас Сиси Кейчи и Юрий Антонов в Москве 9.50.

0: Друзья, день только начинается, и самое время узнать, что нас ждет впереди. Ну, собственно, прямо сейчас и узнаем.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Итак, 12 июля, воскресенье. Звезды сегодня не рекомендуют планировать важные начинания. Лучше заполнить время текущими мелкими задачами и позволить себе набраться сил в законный выходной. Овны, небольшая прогулка на свежем воздухе зарядит вас энергией и подарит новые идеи. Тельцы, сегодняшняя обстановка может создать нервное состояние. Относитесь к событиям рационально. Близнецы, обдумайте желаемое направление собственного развития, но пока не предпринимайте конкретных шагов. Раки, у вас день отлично подходит для расслабления. Это позволит не только отдохнуть, но и получить нужные ответы. Львы, сегодня будет полезно провести день в кругу людей, которые вас знают и принимают. Девы, кто-то может сильно повлиять на ваш выбор дальнейшей самореализации. Весы, взгляд на ситуацию под неожиданным углом откроет возможность, которую раньше вы не замечали. Скорпионы, вам стоит пересмотреть и убрать из жизни то, что уже отжило свое, будь то вещи или контакты. Стрельцы, вторая половинка сегодня может не только оказать вам поддержку, но и подать какую-то нужную идею. Козероги, небольшая аскеза для пользы здоровья будет сегодня уместнее, чем в любой другой день. Водолеи, отношения с детьми потребуют большего внимания. Будьте готовы напомнить делом о своей любви. Ну и, наконец, рыбы. В стенах родного дома позвольте себе отрешиться от забот и заняться тем, что вас действительно радует.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Согласно статистике, наименее крепкими браками являются браки между подлецами, отнимающими лучшие годы, и святыми женщинами. Но она, Сандра, не такая. Она, собственно, об этом и поет. Я не Мария Магдалена. Сандра на Ретро-ФМ в 10 часов и 19 минут. Меня зовут Антон Веселов. Впереди на Ретро-ФМ Рики Повери и Леонид Агутин с Томасом Невергрином.
1: Круиз Ретро-ФМ 2026 уже не за горами. С 18 по 28 июля победители игры отправятся в невероятное путешествие в Грецию и проведут отпуск мечты на круизном лайнере «Астория Гранде» в компании любимых артистов. Группами «Лицей», «Плазма», «Вирус» и Александром Айвазовым. Как это будет, расскажем в эфире и в социальных сетях Ретро-ФМ. Следите за нашими новостями.
2: Реклама.
3: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
4: «Деликат» поздравляет жителей и гостей республики с одним из самых почитаемых и светлых праздников Осетии – Днем Хетага. И в честь праздника дарит всем скидку на говядину. Счастья вам, здоровья и благополучия!
5: Погрузитесь в мир осетинских традиций с напитком «Хунга». Каждый глоток – это танец вкуса, который пробуждает душу. «Хунга» – напиток, который объединяет.
6: Сеть супермаркетов «Стейтан» поздравляет всех жителей республики с праздником Хетага. И каждому, купившему три пирога в период праздника, осетинский традиционный напиток в подарок.
7: Хетаджи баракбон хожа ховат.
8: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали! Акипа-бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
9: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
10: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
11: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
12: Свадьба или новоселье?
11: В Хоумберри все для отличного приданого
12: или идеального домашнего пространства.
11: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
12: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
11: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
12: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
11: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
12: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
11: Подробности акции у продавцов-консультантов.
13: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

Сообщил РИА Новости посол в Каракасе Сергей Милек Багдасаров. Общий вес груза составляет 10 тонн. Он отметил, что российские компании, работающие в Венесуэле, уже передавали гуманитарную помощь пострадавшим от землетрясения, однако нынешняя поставка идет по линии правительства. Сборные Англии и Аргентины вышли в полуфинал чемпионата мира по футболу. В четвертьфинальном матче в дополнительное время англичане со счетом 2-1 обыграли команду Норвегии. В другой встрече четвертьфинала также в дополнительное время сборная Аргентина обыграла Швейцарию 3-1. Первый полуфинал Франция-Испания состоится во вторник, 14 июля, начало в 10 вечера по Москве. Второй полуфинал Англия-Аргентина в среду, 15 июля, старт также в 10 вечера по московскому времени. В московском зоопарке появилась самая редкая сова мира. Рыбных филинов можно увидеть в центре воспроизводства редких видов животных. По данным зоосада, птиц по кличке Кусака и Лесная уже высадили в вольер. Рыбный филин – одна из самых крупных сов мира и крупнейший представитель своего рода. Длина их тела достигает 70 сантиметров, а вес – 4 килограммов. Встретить птиц можно в лесах Китая, Японии и Приморья. День рыбака отмечают сегодня в России. Ежегодно во второе воскресенье июля его празднуют не только профессионалы, работники рыболовной отрасли, но и миллионы любителей рыбалки, как вида спорта и отдыха. Поэтому в этот день поздравляют всех, кто соединил свою жизнь с этой романтической и сложной профессией, а также всех, для кого рыбалка – спорт, хобби, особенное состояние души или просто способ слияния с природой. В конце выпуска курсы валют на выходные ближайший понедельник. Доллар 76 рублей 66 копеек, евро 87 рублей 67 копеек. На этом у меня пока все. Далее музыка и Антон Веселов на Ретро-ФМ. Я всем желаю доброго утра и прекрасного воскресного дня.

0: гостей. Сегодня, как каждое воскресенье, шоу «Дорогие гости» с Максимом Ковалевским, где звездам шоу-бизнес, кино, телевидение, спорта нужно отвечать на неожиданные смешные вопросы, которые присылаете вы. Если дорогой гость отвечает неверно, можно заработать приличную сумму денег. Если интересно, оставляйте ваш вопрос на нашем сайте. Ну и, собственно, сегодня в шоу «Дорогие гости» придет певец, композитор, музыкант, актер, бывший солист группы «Корни» Павел Артемьев. Не пропустите, включайте «Ретро FM» в час дня, скучно не будет.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Делаете ремонт? Не переплачивайте. В стройцентре «СОМ» акция. Нашли такой же товар дешевле? Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре «СОМ». Приезжайте уже сегодня. Московская, 3.
4: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67. М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
5: Время подарков! Покупая холодильник в Арктике по выгодной цене, вы получаете до 25 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
6: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Но я вот со вчерашнего дня тоже хочу заняться именно этим, остановить дождь. Вопрос, как это сделать? Ну вот Silent Circle целую песню этому посвятили. Можно поучиться, друзья. 10.49, столица. Меня зовут Антон Веселов. Впереди на Ретро-ФМ квартет Абба и Юрий Штунов. Совсем скоро.
1: Реклама. А вдруг ремонт обернется кошмаром?
2: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
3: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
4: Интернет-поток RetroFM 70-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70-е. 12+.

0: Ну а что, середина лета, друзья, практически. Так что не зря Европа, группа Европа надрывались, обратный отчет давали. 11.18, столица. Меня зовут Антон Веселов. Впереди на Retro FM Modern Talking Игорь Иванов и дуэт Roxette.
1: Реклама. Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97 29 39. 97 29 39.

0: Международная 2В. Магазин сантехники «Ёж».
1: Сантехника «Ёж».
2: Клуб «Сайбер Икс» на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией. Командные випки на 5 мест. Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про. А еще 2 комнаты с PlayStation 5. Клуб «Сайбер Икс». Мощное железо и топовая периферия. Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера. Для новых гостей – приветственный 500 бонусов на баланс. Cyber X на Барбашова, 72. Круглосуточно.
3: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Homeberry.
4: Свадьба или новоселье?
3: В Homeberry все для отличного приданого
4: или идеального домашнего пространства.
3: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
4: Покупайте все для кухни в магазине Homeberry на Барбашова, 72.
3: И домашний текстиль в Homeberry на Барбашова, 26.
4: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
3: Все для идеального дома в магазинах Homeberry. Барбашова, 26.
4: И новый магазин Homeberry на Барбашова, 72, строение 2, в районе Джикаева.
3: Подробности акции у продавцов-консультантов.
5: М2 Connect. Для бизнесса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
6: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54-11-00.

0: Примерно на таком вайбе, как сейчас принято говорить, проведут участники круиза RetroFM 2026 целых 10 дней. Собственно, круиз RetroFM не за горами, с 18 по 28 июля победители игры отправятся в невероятное путешествие в Грецию и проведут отпуск мечты на круизном лайнере «Астория Гранде» в компании ведущих утреннего шоу «Первая смена» и любимых артистов. Как это будет, расскажем в эфире и в социальных сетях RetroFM. Следите за нашими новостями.
1: Реклама.
2: Рено, Пежо и Ситроен. Запчасти ищешь? Нет проблем. Магазин Пежо предлагает запчасти к французским автомобилям Рено, Пежо, Ситроен, а также техническое обслуживание. Перестонская 2А. Телефон
3: 29-33-66. Все включено. Ремонт по фиксированной цене 10 тысяч рублей за метр квадратный. Выгода до 1 миллиона 200 тысяч рублей. Без бригад, без магазинов. Готовое жилье в «Моей легенде» и «Мане». Кисловодск. Ждем вас. Предложение не является публичной офертой. Предложение ограничено по количеству квартир и действует до 31.07.2026. Подробности по телефону УМ-10400-00 и на сайте моялегенда.ру. Застройщик ООО СЗ-21. ОГРН 16-6226-5017-904-03. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и

0: Меню для счастливого человека.
1: С 9 до 14 часов завтрак.
0: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
1: На обед вкуснятина.
0: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
1: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
0: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
1: Кафе «Юг-34».
0: Счастье есть!
1: Джанаева, 34.
0: Доставка 8-999-844-34-34.
1: Или через приложение «Яндекс.Еда».
2: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54-11-00.

0: скажете, вы любите жизнь? Люблю. А почему? А куда деваться? Ну вот он не только любит жизнь, он еще о жизни поет. Это Hathaway на Retro FM в 11.49. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас группа Queen и ансамбль «Мелодия».
1: Реклама.
2: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
3: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
4: «Джили Сити Рэй». Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Джили Сити Рэй». Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейд-ин» и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте jili-motors.com.
5: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Prime.
6: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/BDO. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
7: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.

0: Афиша на Ретро-ФМ. Все об отдыхе и развлечениях.
1: Добрый день, с вами Марат Бекметов. Сначала о кино. В прокат вышел итальянский мистический хоррор «Долина улыбок». На Венецианском кинофестивале этот фильм получил внеконкурсную премию Итальянской федерации киноклубов. Сержио тяжело переживает утрату близкого человека и уезжает в деревню. 15 лет назад в этом месте произошла железнодорожная катастрофа, которая унесла много жизней, но теперь тут все улыбаются. Страдания считаются неприемлемыми. На появление чужеземца в мутном месте – привычная завязка для хорроров. В центре «Бензавод» юбилейный 10-й фестиваль короткой новой прозы «Беспринципные чтения». Это платформа как для молодых, так и для уже состоявшихся авторов и чтецов. В этом году финал конкурса, на который поступило почти 2000 заявок из разных регионов, вышли 20 авторов и 3 чтеца. Сегодня гала-концерт, где выступит победитель чтец этого года Вадим Нарнштейн. Вместе с ним на сцену выйдут Игорь Верник, Дарья Мороз, Александр Рябинок и Константин Хабенский. Начало в 7 вечера. Во дворце на Яузе сегодня спектакль «Государь стендап». Сатирикон переносит свою работу с малой сцены на большую и дополняет ее рейвом в фойе после основного действия. В центре философско-музыкального стендап-шоу режиссера Александра Лакционова новая музыкальная группа, созданная из артистов театра, которая выйдет со своим высказыванием на темы русской истории и через разные эстрадные жанры. После спектакля гостей ждет тематический рейв с участием артистов. Начало в 7 вечера. В бизнес-портале «Арма» сегодня фестиваль «Бибип-бибоп». Проект музея транспорта Москвы впервые пройдет на новой площадке и объединит выставку техники, концерты и семейные активности. На фестивале покажут десятки машин из коллекции музея, а также классические автомобили из советских, американских и японских автоклубов. Помимо техники, на площадке будут проходить экскурсии, встречи, мастер-классы и джазовые концерты. Вход бесплатный, но требуется предварительная регистрация. В парке усадьбы Воронцова сегодня фестиваль «Собаки, друзья и человеки». Он посвящен ответственному отношению к домашним животным. До 5 вечера гости могут познакомиться с собаками из приютов, пообщаться со специалистами и провести время на воздухе. В программе лекции, консультации кинологов и ветеринаров, мастер-классы, игры и другие активности для детей и взрослых. Вход свободный. На этом пока все. Отдыхайте с удовольствием и слушайте Ретро-ФМ. Всем чудесного воскресного дня.
0: Афиша на Ретро-ФМ.

0: все женщины кажутся молодыми и красивыми именно тогда, как я понимаю, начинается преклонный возраст у мужчины. Но это я не про них, конечно. Bad Boys Blue на Retro FM в 12 часов и 21 минуту. Меня зовут Антон Веселов, а впереди у нас группа «Браво». И то, так вот у нее совсем скоро.
1: Шоу «Дорогие гости» на Retro FM
2: с Максимом Ковалевским.
3: Друзья, сегодня у меня в гостях музыкант и актер Павел Артемьев. Он любезно согласился ответить на ваши занимательные вопросы и проиграть свои деньги. Сколько и кому он проиграет, узнаем уже совсем скоро. А я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
1: Шоу «Дорогие гости»
2: сегодня в час дня
1: на Retro FM.
2: Реклама.
4: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
5: Кажется, вы наслаждались музыкой, а не думали получать удовольствие от работы, не выходя из дома, писать код или создавать дизайн. Компьютерная академия ТОП – это возможность получить современную специальность и заниматься любимым делом. Владикавказ, Астана Кисаева, 48В. Подробности на сайте topdefisacademy.ru или по телефону 333-755. 333-755.

0: Международная 2В. Магазин сантехники «Ёж».
1: Сантехника «Ёж».
2: 15 июля. Открытие магазина «Упаковочные материалы» на Макаева 6Б. Вас ждут розыгрыш бытовой техники, холодильник, стиральная машина и много других призов. В день открытия скидки и подарки всем покупателям. Ждем вас на Макаева 6Б. Информацию об акции, сроках, порядке и месте проведения уточните в магазинах сети.
3: Делайте ремонт. Не переплачивайте. В стройцентре «СОМ» акция. Нашли такой же товар дешевле? Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта. В стройцентре «СОМ». Приезжайте уже сегодня. Московская 3.
4: Осетия. Место, где отдых вкусный.
5: Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
6: Погрузитесь в мир осетинских традиций.

0: «Силикат» поздравляет жителей и гостей республики с одним из самых почитаемых и светлых праздников Осетии – Днем Хетага. И в честь праздника дарит всем скидку на говядину. Счастья вам, здоровья и благополучия! Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
1: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54-11-00.

0: выбираем. Нас выбирают. Когда же, черт побери, результаты этих выборов начнут совпадать? Хотя те, кто выбрал сейчас слушать любимую музыку на Ретро FM, наверняка чувствуют взаимность. Потому что, ну а как иначе? Это группа Secret Service на Ретро FM. А уже совсем скоро у нас Dire Straits, Лубега и дуэт Кармен в Москве 12:37.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсалх». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Клуб «Сайбер-Икс» на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта.

0: просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
1: Командные випки на 5 мест.
0: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
1: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
0: Клуб CyberX.
1: Мощное железо и топовая периферия.
0: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
1: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
0: CyberX на Барбашова 72.
1: Круглосуточно.
2: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
3: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
4: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54-11-00.

0: «Деньги или ничего» поют Dire Straits. Ну, а в следующем части у нас будет другой девиз. Дорогие гости или ничего. Уже через несколько минут на RetroFM шоу «Дорогие гости» с Максимом Ковалевским. Сегодня к нам придет певец, композитор, музыкант, актер, бывший солист группы «Корни» Павел Артемьев. Так что делайте RetroFM громче. Я, Антон Веселов, прощаюсь с вами до завтра. В Москве 12 часов и 50 минут. Пока-пока.
1: Реклама. Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
2: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
3: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
4: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
5: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
6: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк» 6+.
7: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
8: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
9: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
10: В этом весь Т.
9: И в этом весь ты.
11: Подробнее на Т-банк.ру. АО «Т-банк» 0.

0: Скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Отсадиться 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
3: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ-Москвич». Не оферта.
4: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
5: Уинстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
6: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк». Лучший работодатель России по версии HeadHunter.
7: Любимой музыки много не бывает.
8: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение.
7: И включай интернет-потоки RetroFM.
9: 15+.

0: угадай, кто у нас сегодня в гостях. Угадал? В Москве час дня.
1: Ретро, ретро FM.
2: Дамы и господа, это шоу «Дорогие гости» на Ретро FM.
3: Только у нас вы можете заработать на звездах. Каждое воскресенье в час дня знаменитости отвечают на ваши вопросы, а вы получаете за это деньги.
2: «Дорогие гости» с Максимом Ковалевским на Ретро FM.
0: Павел Артемьев. Паша Артемьев. Тот самый музыкант, композитор, актер, солист группы «Стрелки». Единственный мужчина в группе «Стрелки», между прочим. Друзья, у нас сегодня в гостях. Паш, привет.
4: Добрый день.
0: Ну, а что ты мне не поправляешь-то?
4: Ну, а что я буду поправлять?
0: Ну, действительно.
4: Старше.
0: Ладно, перестань. Я хоть и вырос на твоих песнях, но группа «Корни», конечно, какие «Стрелки». Что вы мне тут написали на бумажке? Паша, очень рад тебя видеть.
4: Взаимно.
0: Слушай, ты прям, знаешь, вот я слежу за тобой.
4: Да?
0: Вон из-за тех кустов уже много лет.
4: Я понял.
0: Ты возмужал. Я ведь помню тебя фабрикантом, босоногим, несчастным, худеньким мальчоночкой. И сейчас вот ты вот прям мужик.
4: Ну, все течет, все меняется.
0: Слушай, мне тут подсказывают в ухо.
4: Так.
0: Мне если подсказывают, то в ухо обычно. Что я к тебе на ты, а ты ко мне на вы. Давай перейдем на вы, чтобы все было, да, нормально, по-честному.
4: Хорошо.
0: А, Павел, рад за вас, за то, что у вас в вашей творческой карьере
4: так
0: все складывается благополучно и в кино, и на телевидении, и в музыке. О том, как у вас складывается в музыке, мы поговорим буквально через пару минут с вами.
4: Хорошо.
0: Зачем я принял вот эту интонацию?
4: Я не знаю, мне кажется, как только мы перешли на «вы», у вас все сразу же...
0: Все поплыло!
4: Солиднее стало как-то немножко.
0: Давай вернемся, я буду тебе тыкать.
4: А я могу и выкать, меня это не смущает совершенно.
0: Это некрасиво.
4: Все, некрасиво?
0: На «вы», да. Так вот, Павел.
4: Так, да. Пожалуйста, пожалуйста, мне интересно наблюдать за это.
0: Вам сегодня предстоит проиграть свои собственные деньги.
4: Даже так?
0: Да, отвечая на каверзные вопросы наших слушателей.
4: Хорошо.
0: Все проигранные вами деньги достанутся слушателю, который пришлет самый интересный вопрос. Этот вопрос выберете вы, Павел.
4: Хорошо.
0: Из тысячи.
4: Ну, конечно.
0: Из тысячи вопросов вы выберете один.
4: Согласен.
0: Вот, а сейчас давайте разомнемся и попытаемся ответить на первый вопрос нашего слушателя.
4: Давайте.
0: Вопрос стоит 2000 рублей. В одном магазине продается походная алюминиевая кружка с гравировкой «Верной дорогой идете, товарищи». В ручку кружки встроен он, приборчик.
4: Так.
0: Это подсказка.
4: Но
0: от ведущего.
4: Да.
0: Что это за приборчик?
4: Ну, я полагаю, что это компас.
0: Вы молодец, Павел. Совершенно верно.
4: Сейчас все легче и легче будет говорить на «вы».
0: Да, хотя вот как говоришь, молодец. Можно сказать, ты молодец, а можно сказать, вы молодец. Значит, Паш, сохранил 2000 рублей. Если ты думаешь, дальше все вот так вот просто будет,
4: я
0: то,
4: вообще,
0: конечно, нет.
4: Я спешу поправить, не думаю. Так что все в порядке.
0: А вот это зря. Давайте послушаем одну Пашину песню.
4: Давайте. Люблю слушать свои песни.
0: Тем более, что давно ее не слышал.
2: Шоу продолжается. Не переключайтесь.
3: Дорогие гости на Ретро FM.

0: самое прибыльное шоу.
1: Павел Артемьев, музыкант, актер, основатель группы «Артемьев». Между прочим, есть еще и такая группа.
2: Ну, вообще-то есть, да.
1: И, конечно же, бессменный солист группы «Корни» сегодня у нас в гостях.
2: Сменный, я бы все-таки сказал.
1: Слушай, я всегда немножко преувеличиваю. Кто на смену пришел?
2: Ну, если мы углубляемся, то ушел-то я из группы «Корни» в 2010 году.
1: Ну?
2: И ушел не один, ушел еще Саша Асташенок вместе со мной. На смену нам пришел прекрасный вокалист Дима Покуличев, который по сей день работает в группе «Корни». Поэтому все-таки сменный.
1: Ты знаешь, вокалист. Вы знаете, Павел, для меня группа «Корни» умерла вместе с вашим уходом. Ну, в хорошем смысле этого слова.
2: Спасибо.
1: Да. Значит, о чем меня очень попросили наши друзья, пиарщики.
2: Да.
1: Они говорят, спроси у Паши про 10 число. Там у него что-то произошло. Мы, говорит, не помним. Но что-то очень значимое, важное, что будет интересно узнать всем. Вот я тебя хочу спросить, что произошло 10 числа, 10 июля 2026 года?
2: Дай бог памяти, позавчера вышел новый мини-альбом группы вышеупомянутой «Артемьев», который называется «Нокаут», чему я безумно рад. И вот, собственно, отмечаю это самыми разными способами, в том числе веселыми викторинами с вами вместе.
1: Молодец. Слушай, если честно, я выхода этого альбома ждал года 4.
2: Я не сомневался, вы же следили за мной.
1: Из-за тех кустов. Но я помню, ты приходил на Retro FM в утреннее шоу и рассказывал про то, что ты пишешь альбом, готовишься к его выпуску. И мы все болели, ждали, мечтали, и вот это произошло.
2: Я полагаю, что за то время вышел еще один альбом, но я не буду поправлять.
1: Какой?
2: Если это было года 4 назад, то, скорее всего, это было перед выходом альбома под названием «Красный».
1: Тоже, кстати, замечательный альбом. «Красный» я очень хорошо помню. Ладно, в общем, как бы то ни было, я поздравляю тебя от всей души. Вышел еще один альбом.
2: Спасибо.
1: Давай, ответим на следующий вопрос нашего слушателя. Он стоит 2000 рублей. Какую книгу чаще всего воруют в английских библиотеках?
2: Ну, там варианты такие, либо Библия, либо телефонная книга, либо какой-нибудь Гарри Поттер.
1: Вот, у меня были варианты ответа, и как раз там было три варианта. Библия, телефонная и Гарри Поттер. Внимание, правильный ответ. В британских библиотеках чаще всего воруют книгу рекордов Гиннесса.
2: О, ну вот еще это, да.
1: Примечательно, что этот рекорд зафиксирован в самой книге рекордов Гиннесса.
2: Это смешно.
1: Да, 2000 рублей с тебя. Первые 2000 рублей. Но на самом деле рассуждал ты правильно. Англия, ну что там еще, Гарри Поттер, Библия и телефон.
2: Ну, Библия везде.
1: Ну да. Давайте послушаем музыку, проверенную временем, и продолжим наш эфир.
0: На Ретро FM шоу «Дорогие гости».

0: Ответ имеет свою цену.
1: Павел Артемьев, замечательный музыкант, актер, основатель группы «Артемьев». Друзья, напоминаю, что буквально два дня назад у группы «Артемьев» вышел новый, очень компактный, но очень классный диск.
2: Ну, можно сказать так, к сожалению, на носители она не вышла, но на всех платформах можно послушать.
1: Я знаю, но как можно выпустить диск и не выпустить его физическую штуковину?
2: Ну, вот как-то так это сейчас все. Метафизический диск выпущен.
1: Вот я считаю, что это неправильно. Несмотря на цифровой век, все равно артефакт должен быть в руке.
2: Но если говорить про артефакты, кстати, осенью мы выпускаем наш первый альбом на виниле. Так что
1: вот видишь,
2: с артефактами мы работаем.
1: Вот видишь. Ну почему на виниле-то вот выпускается? Не успели поговорить про твою короткометражку?
2: Странно.
1: В другой раз поговорим. Внимание, следующий вопрос. Значит, 2000 рублей стоит вопрос. В 1986 году в США провели эксперимент.
2: Так.
1: Двоеточие. Двум группам студентов дали одинаковые задачи. Но одной группе сказали, что они участвуют в соревновании.
2: Так.
1: А другой, что они просто тренируются. Вторая группа, которые типа тренировались, справилась лучше. Почему?
2: Ну, потому что отсутствовала ответственность за результат. Ты гораздо легче к этому относишься просто-напросто, когда ты занимаешься, просто репетируешь, так скажем, а не участвуешь на победителя.
1: Молодчина, это совершенно правильный ответ. Вот видно, что человек не раз участвовал во всяких соревнованиях. Соревнование вызывало стресс и страх ошибки, а тренировка — спокойствие и желание учиться.
2: Да.
1: Блестяще, молодец, Маш. Ну, на самом деле, легкий вопрос.
2: Легкий, легкий.
1: Ну, особенно для артиста.
2: Ну, я понимаю, что это такое, да, прекрасно.
1: Да. Значит, чего, ты пока что все равно проигрываешь 2000 рублей.
2: Ну, то есть у вас обратно не отсчитывается,
1: да? Не, обратно,
2: да?
1: Не отсчитывается.
2: Понятно, да.
1: Только вперед.
3: Будьте с нами, скоро продолжим.
0: Дорогие гости на Ретро-ФМ.
3: Реклама.
4: Пекарня «Рагон Сал» Ханабасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
5: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали! Акипа-бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
6: «Деликат» поздравляет жителей и гостей республики с одним из самых почитаемых и светлых праздников Осетии – Днем Хетага. И в честь праздника дарит всем скидку на говядину. Счастья вам, здоровья и благополучия!
7: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
8: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
7: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70-70-16.
9: Если в машине что-то стучит, техцентр «Тойота» проблему решит. 25 тысяч видов запчастей в наличии. Диагностика, ремонт, замена масла и развал схождения. Лицензированный техцентр «Тойота». Элистонская 2А. Телефон 29-33-66.
10: 15 июля. Открытие магазина «Упаковочные материалы» на Макаева 6Б. Вас ждут розыгрыш бытовой техники, холодильник, стиральная машина и много других призов. В день открытия скидки и подарки всем покупателям. Ждем вас на Макаева 6Б.
11: Информацию об акции, сроках, порядке и месте проведения уточните в магазинах сети.
12: А что, если ваш следующий отпуск никогда не закончится? Добро пожаловать в дом у озера Мане. Красивая жизнь у озера. 5 домов, закрытая территория, низкая плотность застройки. Внутри детский сад, сквер и подземный паркинг. Отпуск – это образ жизни в Мане. Узнайте о квартирах с террасами. Звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО SZ21UC. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте dom-mane.ru.
13: Время подарков! Покупая холодильник в Арктике по выгодной цене, вы получаете до 25 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
14: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Звезды в эфире. Это к деньгам.
1: Музыкант и артист, и актер. Кстати, еще написано блогер.
2: Блогер — это...
1: А опечатка?
2: Ну, я как бы себя блогером бы не назвал.
1: Я бы тоже тебя не назвал, поэтому вычеркиваем блогер. Значит, Павел Артемьев у нас сегодня в гостях. И вот тут нам закинули еще $200. Просит рассказать про короткометражку.
2: О, какие богатые люди, заказчики у вас.
1: Это твоя пиарщица.
2: Про короткометражку рассказать несложно. Это добавляет еще в список моих деяний. Можно меня назвать режиссером теперь. То есть я срежиссировал первый раз короткометражный фильм. Короткометражный драматический мюзикл. Ого. Называется он «Главное к этой минуте». Можно его посмотреть на... У вас можно называть название платформ?
1: Да, платформа, ты сейчас сказал. Можно посмотреть на платформах?
2: На платформах. На одной платформе, называется на К. На Кинопоиске можно его посмотреть.
1: А, господи, А я сижу, думаю, господи, что за платформа?
2: Я понял, сложно. Хорошо, что не я играю в игру на 2000 рублей. Сейчас этим вопросом мы бы сейчас завалили.
1: Да.
2: Фильм этот я уже очень так полюбил, и вышел он... Премьеру мы делали на фестивале «Короче» тем летом, и, в общем, этим я тоже хочу заниматься.
1: Я тебе раскрою секрет, что я-то знал, что ты снял короткометражку, потому что, опять же, как уже было сказано, слежу за твоим творчеством.
2: Слежу из кустов, да.
1: Да. Вот. Ты большой молодчина, еще и как режиссер выступил. Молодец, поздравляю.
2: Спасибо.
1: Понимание, следующий вопрос.
2: Так.
1: Ты знаешь, что в России у первоклассников отменили домашку?
2: Серьезно?
1: Да.
2: Вообще это здорово.
1: Конечно.
2: Первоклашкам не надо делать домашку.
1: Если честно, я считаю, что и второклашкам, и третьеклашкам. Но уже за первоклашек спасибо. Значит, 2000 рублей стоит вопрос. В одной школе Японии ученикам разрешили не сдавать домашние задания, если они... И вот тут вопрос. Что сделают перед уроком?
2: Можно чуть-чуть контекст уточнить? Вообще не сдавать домашние задания? Или это разовая акция?
1: Разовая.
2: Разовая? Тогда уберутся в школе.
1: Уберутся в школе. Принимается. Внимание, правильный ответ. Противный голос получился. Внимание, правильный ответ.
2: Замечательно.
1: Так,
2: сейчас голос очень хорошо.
1: Хорошо. Так вот, они должны были перед уроком или сплясать, или спеть перед классом.
2: Вот это я тоже подумал, но подумал, это ты, слишком по-дурацки.
1: Это первое, о чем ты должен был подумать.
2: Это первое, о чем я подумал, но я подумал, это слишком по-дурацки.
1: Учителя заметили, что застенчивые дети лучше учатся после публичных выступлений. А, значит, тебе еще 2000 рублей.
2: Да, я понял, просто грабите меня.
1: Итого, 4000 рублей с тебя, Павел.
2: Хорошо, что вы записываете.
1: А как же, это я для бухгалтерии.
2: Чтобы не забыть.
1: Да.
0: Самый звездный час. Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.

0: шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
1: Необычные вопросы приносят нашим слушателям неплохие деньги.
2: Павел Артемьев, музыкант, актер. Слышали про группу Артемьев? Вот это в Пашину честь назвали.
3: Да, чудеса. Почему-то. Да.
2: Казалось бы. Слушай, ты знаешь, вот, если честно, не хочется больше с тобой разговаривать.
3: Вообще. Почему-то, опять же.
2: Ну, не до такой степени, нет, нет. Знаешь, хочется о тебе как-то узнать про какое-то простое, про человеческое.
3: Ну, попробуем.
2: Ну, вот...
3: Я очень люблю домашних.
2: А они у тебя есть?
3: У меня была собака.
2: Если не собака.
3: Так.
2: Кого бы ты завел бы? Вот какое животное... Вот ты бы мог представить у себя дома, рядом с тобой.
3: Домашних животных люблю. Заводите собак и кошек, ребята. Кроликов, крыс и паучков. Все у вас будет замечательно.
2: Вот какой молодец Павел Артемьев. Вот большой любитель животных и паучков.
3: Если бы я жил не в городе, то я бы был счастлив как-то наладить отношения с лошадьми. Иметь возможность проводить время с лошадью. Мне кажется, это счастье огромное.

0: остановке объявлял, многоточие, кто?
1: Ну, пусть будет Крокодил Данди, который артист.
0: Молодец. Это совершенно неправильный ответ.
1: Еще у меня были варианты Хью Джекман, который тоже из Австралии, по-моему.
0: Да. Вот видишь, вот как работает твой мозг.
1: Так.
0: Я ведь про животных-то не просто так, знаешь, а спрошу Артемию про домашних животных.
1: Так.
0: Учитывая это все на будущее. В общем, о автобусной остановке объявлял попугай. Это вообще был не человек. Его в зоопарке научили и записали. 7000 рублей проигрывает Павел Артемьев. А мы движемся дальше.
1: Ждем.
2: Это «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
3: Реклама.
2: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».

0: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Homeberry.
1: Свадьба или новоселье?
0: В Homeberry все для отличного приданого
1: или идеального домашнего пространства.
0: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
1: Покупайте все для кухни в магазине Homeberry на Барбашова, 72.
0: И домашний текстиль в Homeberry на Барбашова, 26.
1: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
0: Все для идеального дома в магазинах Homeberry. Барбашова, 26.
1: И новый магазин Homeberry на Барбашова, 72, строение 2, в районе Джикаева.
0: Подробности акции у продавцов-консультантов.
2: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 8 по 14 июля. Мороженое «Эскимо Магнат» «Даниссимо» 62 грамма, 139 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
3: «Батарейка» – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8,5 тысяч рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
4: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
1: Звезды наши, деньги ваши.
2: Павел Артемьев, музыкант, композитор, солист группы «Артемьев». Бывший солист группы «Корни». Но она еще есть, эта группа, как мы выяснили.
3: Еще есть.
2: Продолжаем говорить не о творчестве, а узнаем тебя поближе.
3: Хорошо.
2: Какой ты в быту? Можешь ли ты приготовить своей любимой женщине яичницу утром или там вкусный обед?
3: Вообще замечательно готовлю.
2: Вот. Серьезно?
3: Серьезно, с удовольствием причем.
2: Кто это может подтвердить?
3: Никто не может это подтвердить, потому что не дам я вам возможности это узнать. Но готовлю я действительно с удовольствием и хорошо. И давно.
2: И никто не может подтвердить. Понятно. Нет, но то, что ты, допустим, выпустил хороший диск, это могут подтвердить слушатели, да? Вот диск вышел 2 дня там назад, да? 10 июля.
3: 10 июля, да.
2: Как он называется, напомни?
3: Называется «Нокаут».
2: «Нокаут», вот. Вот это люди смогут оценить, да? А тут как я готовлю? Да, очень хорошо.
3: Но придется поверить мне на слово. Видите, какие у меня честные глаза и располагающий к себе голос.
2: Голос, да, у тебя разговаривает.
3: Я специально сейчас, да, постарался.
2: А ты понижаешь так иногда.
3: Еще ниже, знаешь.
2: Да. Я тоже могу.
3: Я слушаю, да. Да.
2: Все-таки мы такими голосами могли бы вести подкаст.
3: Ночной.
2: Да. Внимание, следующий вопрос.
3: О, супер.
2: 3000 рублей стоит вопрос.
3: Так.
2: В 1820-х годах в Англии вышла книга рецептов, где все ингредиенты были указаны не в фунтах и унциях, а в монетах. Например, муки на 2 пенса. Зачем автор этой книги так поступил? 1820-е годы. Англия.
3: Ну, я, к сожалению, не такой знаток английской истории, чтобы точно ответить, но предположить могу, что это связано с каким-то экономическим кризисом, наверное.
2: Ага. Каким? Наверное, в Англии, да?
3: Ну, в Англии все-таки, наверное, да.
2: Смотри, и логика присутствует. Но это не так.
3: Так.
2: Я говорю, не так он.
3: А я говорю, так.
2: Да. Большинство домохозяек были неграмотными. И не умели считать вес.
3: Ага.
2: Но монеты знали все. Поэтому это был самый простой способ измерить продукты.
3: Ага.
2: Не на вес, а на деньги.
3: Забавно.
2: Понимаешь?
3: Да, забавно.
2: То есть купи зелени.
3: Вот это хороший вопрос.
2: На 600 рублей.
3: Да.
2: Понимаешь?
3: Да.
2: Хороший вопрос.
3: Да.
2: Да, и ты проиграл еще 3000 рублей. Итого 10 тысяч рублей.
3: Просто...
2: Разнос.
3: Без ножа режете.
2: Да, есть такое дело.
1: Будьте с нами. Скоро продолжим.
0: Дорогие гости на Ретро-ФМ.

0: Дорогие гости на Ретро-ФМ.
1: Шоу, которое обходится звездам в копеечку.
2: Павел Артемьев, музыкант, актер, композитор, основатель группы «Артемьев». Сегодня в студии Ретро-ФМ блестяще отвечает на ваши вопросы, в том смысле, что уже проигрывает 10 тысяч рублей, но не расстраивается и держится пока что еще бодрячком. Слушай, Паш, я серьезно, мы знакомы много лет, ну как знакомы, я с тобой знаком, ты со мной нет. Ты раньше, мне кажется, сейчас с возрастом ты как-то так возмужал, ну ты стал крепче, я имею в виду, ты спортом как-то занимаешься, ну уделяешь этому какое-то внимание, значение?
3: Ну, не так, чтобы профессионально, но в какой-то степени просто хожу в зал, да, там, слежу за собой.
2: Как?
3: Базовые какие-то упражнения, типа отжиманий.
2: Сколько раз ты отжимаешься?
3: Если очень надо, могу и там раз 40, могу и 50, наверное, но это надо все-таки позаниматься побольше. Подряд же вопрос был. Или вообще?
2: Я вот могу 70 раз отжаться. Хочешь? Ну давай сейчас на вопрос слушателя ответишь. Мы поставим песню, а я отожмусь 70 раз.
3: Договорились.
2: Внимание, следующий вопрос. 3000 рублей стоит вопрос. В 1960-х годах так. В СССР ученые заметили, что на севере страны дети рождаются с меньшим весом, чем на юге, даже у здоровых матерей. И причина оказалась не в питании. А в чем? Ну, мне кажется, это очевидно. Нет, может быть, это очевидно, потому что я знаю ответ, вижу ответ.
3: Это очевидно в первую очередь из-за этого, да. Но тут варианты либо температурные какие-то, либо связанные с полюсом. Но это что-то уже типа ось или что?
2: Нет.
3: А, ну солнечные дни просто, количество солнечных дней.
2: Внимание, правильный ответ.
3: Так.
2: В северных широтах меньше солнечного света.
3: Ну да.
2: Что влияло на набор веса плода?
3: Ну это максимально естественно, да, это понятно.
2: Ну вот видишь, вот, значит чего, сохранил 3000 рублей, но проигрываешь 10 все равно.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ платят. Реклама.
0: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люк с электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
4: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
5: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
6: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
0: Интернет-поток. Ретро-ФМ 90-е.
7: Тополины пушара.
0: Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Retro FM 90-е. 12+.

0: Дорогие гости на Ретро-ФМ.
1: Ваш шанс заработать на звездах.
2: Павел Артемьев. Музыкальный солист группы Артемьев. Гитарист, саксофонист и барабанщик.
3: Ну, не совсем, но спорить не буду.
2: У нас прямо по курсу финал нашего турне.
3: 100 тысяч рублей.
2: Ты знал, да? Внимание, последний вопрос. Он стоит 5000 рублей.
3: Вот.
2: У нас есть традиция. Мы на последнем вопросе занимаемся пословицами и поговорками.
3: Замечательно.
2: Тебе надо закончить или начать всем известную пословицу или поговорку. Как заканчивается пословица? 7 бед, 1 ответ.
3: А, это в смысле, это начало у него?
2: Да, такое? Да, да. Как выяснилось, благодаря нашей радиопередаче,
3: так,
2: большинство, если не все, пословицы и поговорки мы знаем в усеченном виде.
3: Ага, интересно.
2: Да.
3: 7 бед, 1 ответ, да, и 71 вопрос.
2: Блестяще.
3: Вот так вот.
2: Ну смотри, 7 бед, 1 ответ. Восьмая беда. Тут логично пока.
3: Логично пока, да.
2: То есть есть 7, ну значит есть и 8. А 8 беда совсем никуда.
3: Роскошно.
2: Блестяще. Прекрасный вопрос и замечательный ответ, который ты не дал и проиграл сегодня. 15 тысяч летних июльских российских рублей. Давай решим, кому достанутся проигранные тобой деньги. Какой вопрос понравился тебе больше других?
3: Все вопросы были классные, честно скажу. Даже сложно выбирать, но вопрос про поваренную книгу в Англии, почему были рецепты указаны в ценах, мне понравился лично больше всего.
2: Потому что это действительно прекрасный вопрос. Нам его прислала Елизавета Михеева из Екатеринбурга. Я повторю вопрос. В 1820-х годах в Англии вышла книга рецептов, где все ингредиенты были указаны не в фунтах и унциях, а в монетах. Например, муки на 2 пенса. И вопрос был, зачем автор так поступил, и правильный ответ. Большинство домохозяек были неграмотными и не умели считать вес, но монеты знали все. Это был простой способ отмерить продукты. Блестящий вопрос. Давай поздравим Елизавету.
3: Елизавета, поздравляю вас. Вы большая молодец.
2: Елизавета, поздравляем. Паш, ты тоже большой молодец. Вы тоже, Павел, большой молодец.
3: Спасибо большое.
2: Я буду продолжать следить за вами, за вашим творчеством, болеть за вас, ждать новых творческих достижений. Всех отправляем на музыкальные платформы. Скачивайте только что свежевыжатый диск, который называется...
3: Нокаут.
2: Нокаут. На всех музыкальных платформах?
3: На всех абсолютно. Я хотел сказать спасибо вам большое за прекрасный денек. И действительно, слушайте альбом, приходите на концерты, поддерживайте музыкантов. А мы будем поддерживать вас с такими вот играми и эфирами. Спасибо.
2: Как тебе шоу «Дорогие гости»?
3: Замечательно.
2: Придешь еще?
3: Денег подкопить.
2: Ладно, приходи. И обязательно с деньгами.
0: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
1: Приготовьтесь встречать новых звездных участников уже в следующее воскресенье в час дня.
0: А пока оставляйте для них вопросы на сайте retrofm.ru.

который ждет своего часа, то напоминаю, что на Райтер FM такой час случается каждый день ровно в 14 по московскому времени. И называется он «Феличита». Ну и поздравляю, друзья, этот час настал. Так что прямо сейчас присылайте свои послания в мессенджер Макс под постом «Феличита». Жду ваши приветы и поздравления также на сайте retrofm.ru. Имеется раздел «Феличита», в нем заполняйте специальную форму и отправляйте. Ну и СМС принимаем на номер 5533. Вначале обязательно пишите «Ретро-ФМ», и будет вам счастье. Ну а пока ловите мои горячие приветы вместе с пожеланиями прекрасного дня и отличных выходных. Меня зовут Тимур Соколов. «Феличита» начинается.

0: краю Магнолии побывали. Ну, а прямо сейчас отправляемся в бесконечный край приветов и поздравлений. Добрый день, Ретро-ФМ. Всем привет из города Коркино, Челябинской области. Сегодня отдыхаем на даче всей семьей. Шашлыки, баня, бассейны, все дела. Привет любимой маме Менюк Людмиле, Зине Савелью, Катюше, маленькой Нюрочке, соседям по саду Кате и Сереже. Всем мира и добра, написала это прекрасное сообщение Ксюша Менюк. Далее, привет радио Ретро-ФМ, всем хорошего дня и выходных, подпись Егор. Егор, все взаимно. Следующее послание, привет моему мужу Дмитрию, он на работе. Передайте, что я его люблю. Ольга Мотовилова, Севастополь. Дмитрий, Ольга вас любит и ждет вас дома. Привет, любимое радио Ретро-ФМ. Всем отличного настроения. Я сегодня в выходной работаю. Не поверите, я тоже. Очень соскучилась по своим дочкам. Скоро домой уже поеду. Подпись Мария. Мария, удачно доработать.
1: Отправляйте смс на номер 55.

0: Quando amore se ne va. Когда любовь уходит, переводится название этой песни. Что происходит, когда любовь уходит? Правильно, приходит другая любовь. Но в нашем случае, когда прочитал один привет, читаю другой, благо приветов очень много. Феличита, поздравляю своего любимого мужа Токарева Антона с годовщиной свадьбы. Люблю тебя, подпись твоя Элла. Хочу передать привет лучшим друзьям Артему и Никите, которые сейчас находятся в путешествии, едут в Ванино. Ни гвоздя, ни жезла. К сожалению, без подписи. Друзья, не забывайте подписываться, как это сделала Аня, которая передает привет Виталику, Софочке и Василисе. Следующее послание. Хочу поздравить Алину с 25-летием. Здоровья хорошего и крепкого, радости, счастья и любви. Анна, город Кемерово. Поздравили. Привет, любимый радио Ретро ФМ и поднимающее настроение Феличита. Поздравляю всех именинников с днями рождения. Вас очень приятно слушать. Привет с Республики Бурятия от слушательницы Замиры. Замира, спасибо большое. Все для вас. Ну и еще одно послание. Ретро ФМ, добрый день. Я поздравляю себя с днем рождения. И со мной рядом мои любимые люди. Им привет. Наталье, Лене, Сергею и Владимиру. Спасибо за поздравления. Екатерина, город Красноуральск. Катенька, с праздником вас! Поздравляю не только я, но еще и Юрий Антонов. Прямо сейчас.
1: Ежедневно с 2 до 3.
2: На Ретро-ФМ.

0: Midnight Dance. Танцуем в компании красивых девчонок из группы «Арабески». Ну и передаем приветы. Добрый день. Передайте, пожалуйста, привет моему любимому мужу Александру. Сижу на даче одна. Жду, когда он приедет. Идет дождь. Порадуйте нас, написала Любовь. Любовь, никакой дождь не может испортить нам настроение, так что давайте не грустите там. Саша скоро подъедет, я уверен. Ну, а пока вы вместе с нами, а с нами никогда не грустно. Всем здравствуйте из Калининграда. Передаю привет Андрею Веретельнику. Пусть все сложится так, как ты хочешь. Желаю тебе удачи. Подпись Екатерина. Ну, вот еще сообщение. Ольга Елихова шлет всем приветик из Котова. Всех вам благ, мои дорогие, любви и радости. Ольга, и вам всего того же и побольше. Вернешься к вашим сообщениям уже совсем скоро. Это Филипп Читанов, ретро-ФМ. Меня зовут Тимур Соколов. Всем классного дня.
1: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Бесплатно и без регистрации. Радиохаб. Новое приложение Ретро-ФМ. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились. Радиохаб. 12+.

0: Реклама.
1: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
2: «Деликат» поздравляет жителей и гостей республики с одним из самых почитаемых и светлых праздников Осетии – Днем Хетага. И в честь праздника дарит всем скидку на говядину. Счастья вам, здоровья и благополучия!
3: Не узнаю Руслана. Раньше такой зажатый был, все время в телефоне. А сейчас у него столько друзей, еще и учиться стал лучше.
4: В Малой компьютерной академии ТОП занимаются всесторонним развитием детей. IT, физическая подготовка, рисование и блогинг. Владикавказ, Астана Кисаева, 48В. Подробности на сайте topdefisacademy.ru или по телефону 333-755. 333-755.
5: Делаете ремонт? Не переплачивайте. В стройцентре СОМ акция. Нашли такой же товар дешевле? Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре СОМ. Приезжайте уже сегодня. Московская, 3.
6: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
7: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
6: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70 70 16.
8: Рено, Пежо и Ситроен. Запчасти ищешь? Нет проблем. Магазин Пежо предлагает запчасти к французским автомобилям Рено, Пежо, Ситроен, а также техническое обслуживание. Перестонская 2А. Телефон
9: 29 33 66.
10: Погрузитесь в мир осетинских традиций.

0: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
1: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

Это Рафаэла Карра, певица с, пожалуй, самым глубоким декольте, которым она удивила весь мир больше, чем все рок-звезды вместе взятые. Продолжается тем временем Филичита. Прямо сейчас порция ваших смс-сообщений, которые вы присылаете на номер 5533. Хочу передать привет своему отцу Артему, который сейчас в рейсе. Удачной ему дороги, пусть поскорее возвращается домой. Сын Андрюша и жена Айнура. Поздравляю всех мурманчан с Днем Рыбака. Всем добра, хорошего настроения и удачи. Огромный привет супруге Елене, которая, несмотря на выходной, вся в трудах. И любимым дочерям, Лизоньке и Алисочке, написал Игорь из Мурманска. Хочу передать привет своему мужу Никите, который сейчас колесит по нашей стране на КамАЗе. Привет от его любимой жены. Далее, огромный привет моему любимому мужу Павлу. Завтра у нас серебряная свадьба. 25 лет мы вместе в любви и согласии. Я очень его люблю. Желаю ему крепкого здоровья. Так, а где подпись? А подписи нет. Как же так? Подписывайтесь, не забывайте. Передаю привет своим родителям, которые сейчас едут с дачи, и дочке. Люблю их очень сильно, написала Иринка из Королева.

сразу повеяло настоящим курортным настроением от этой песни в исполнении Криса Ри. On the Beach на Retro FM. Феличита у нас в самом разгаре. Свежая порция ваших посланий прямо сейчас. Приветствую вас, Retro FM. Готовлю обед и слушаю вас. Муж сейчас тоже наверняка слушает вас на работе. Хочу передать ему привет и сказать: Артем, приезжай обедать. Венера, Брянская область. Приятного аппетита всем, кто трапезничает в эту минуту. Хочу поздравить Елену с днем рождения от Натальи и всей Поляны из Невинномысска. Далее, Retro FM — самое лучшее радио. Это 100%. Всегда с нами. Сейчас еду с любимым. Мы слушаем ваши песни. На душе солнце, а за окном дождь. Всех очень люблю. Это были самые классные выходные. Люблю своего Стаса. Подпись «Его Лю». Прекрасно. Вот вам музыка романтичная для вашей поездки. Ну, еще одно послание. Поздравляю Наталью с великим праздником, твоим днем рождения. Желаю всего наилучшего. Это сообщение от Вани. Друзья, вернемся к приветам и поздравлениям через несколько минут. Филичита продолжается. Далеко не уходите.

0: Реклама.
1: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд

0: моделей. Подробности в ДК «Арктика».
1: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
2: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.

0: Сеть супермаркетов Стейтон поздравляет всех жителей республики с праздником Хетага. И каждому, купившему три пирога в период праздника, осетинский традиционный напиток в подарок.
1: Хетаджи баракбону хожа ховат.
2: Клуб Cyber X на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией. Командные випки на 5 мест. Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про. А еще 2 комнаты с PlayStation 5. Клуб Cyber X. Мощное железо и топовая периферия. Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера. Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс. Cyber X на Барбашова 72. Круглосуточно.
3: Магнит предлагает скидки на любимые товары. С 8 по 14 июля. Мороженое Эскимо Магнат Даниссимо 62 грамма 139 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
4: Время подарков. Покупая холодильник в Арктике по выгодной цене, вы получаете до 25 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
5: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

Я надеюсь, дорогие дамы, вы понимаете, что эта песня звучит только для вас в качестве пожелания классного дня и отличных выходных от всех нас, ваших мужчин в моем лице. Тимур Скалов у микрофона. Всем привет. Ну и хочу напомнить, что у нас не за горами круиз RetroFM 2026. Если вы вдруг подзабыли, с 18 по 28 июля победители игры отправятся в невероятное путешествие в Грецию, проведут отпуск мечты на круизном лайнере «Астория Гранде» в компании ведущих утреннего шоу «Первая смена» и любимых артистов.

Кстати, мало кто знает, что характерный сексуальный тембр голоса Монро был не просто фишкой, а тщательно продуманной тактикой. Дело в том, что с детства будущая актриса сильно заикалась, и чтобы преодолеть этот недуг во взрослой жизни, логопеды посоветовали ей говорить медленнее, используя глубокое грудное дыхание и добавляя знаменитое придыхание. И вот что мы имеем в итоге. Мэрилин Монро на Ретро-ФМ с песней из какого фильма? Правильно, в джазе только девушки. Ну и далее у нас тоже девушки, группа «Мираж». Послушаем песню про солнечное лето, о котором мы все мечтаем, ну, по крайней мере, здесь, в Москве.

0: Реклама.
1: Откройте бизнес в самом сердце Кисловодска. «Югстройинвест» предлагает коммерческие помещения в проектах «Мане» и «Моя легенда» с беспроцентной рассрочкой. Первый взнос всего 30%. Остальное равными частями до сдачи дома. Рядом трасса на Архыз и Красную Поляну. Постоянный поток клиентов. Беспроцентная рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности по телефону звездочка 18 00. Кисловодск. Застройщик ООСЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Клуб «Сайбер-Икс» на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
3: Командные випки на 5 мест.
2: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
3: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
2: Клуб «Сайбер-Икс».
3: Мощное железо и топовая периферия.
2: Снеки и напитки, свежий зерновой

0: кофе и дружелюбная атмосфера.
1: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
0: Cyber X на Барбашова 72.
1: Круглосуточно.
2: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Homeberry.
0: Свадьба или новоселье?
2: В Homeberry все для отличного приданого
0: или идеального домашнего пространства.
2: И внимание, сейчас выгодная летняя акция.
0: Покупайте все для кухни в магазине Homeberry на Барбашова 72.
2: И домашний текстиль в Homeberry на Барбашова 26.
0: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
2: Все для идеального дома в магазинах Homeberry. Барбашова 26.
0: И новый магазин Homeberry на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
2: Подробности акции у продавцов-консультантов.
3: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
4: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
5: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Да, драмы в этой песне больше, чем в турецких сериалах. I Love to Hate You и Rage на Retro FM. Надеюсь, что в вашей жизни выходные проходят исключительно по знакам любви. Ну, а весь негатив остался где-то далеко и больше никогда о себе не напомнит. Ну, по крайней мере, я вам этого желаю. А вот кто о себе напомнит, так это Modern Talking и Игорь Иванов в финале часа на Retro FM.
1: Реклама.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
1: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
3: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
4: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
5: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
6: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
7: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
8: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sb/BDO. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
9: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.

0: каждая уважающая себя pretty woman обязательно должна знать, что у нас появилось новое приложение Retro FM Radio Hub. Быстрое, удобное, без всяких там лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. И самое главное, что все это бесплатно и без регистрации. Radio Hub, новое приложение Retro FM. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Retro FM всегда и везде. Beach Boys и группа «Сливки» у нас далее. Меня зовут Тимур Соколов. Всем пламенный привет.
1: Реклама. Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
2: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
3: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
2: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70 70 16.
4: Осетия. Место, где отдых вкусный.
5: Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
6: Если в машине что-то стучит, техцентр Toyota проблему решит. 25 тысяч видов запчастей в наличии. Диагностика, ремонт, замена масла и развал схождения. Лицензированный техцентр Toyota. Элистонская 2А. Телефон 29 33 66.
7: Погрузитесь в мир осетинских традиций с напитком «Хунга». Каждый глоток – это танец вкуса, который пробуждает душу. «Хунга» – напиток, который объединяет.
8: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
9: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ 54 11 00.

0: главный Д'Артаньян страны приказал нам радоваться на своем веку. Ну и кто мы такие, друзья, чтобы ему перечить? Так что отдыхаем и радуемся жизни, тем более, что впереди у нас прекрасный воскресный вечер, который мы планируем провести в компании лучшей музыки, проверенной временем. Крис де Бург и группа «Корона» уже скоро.
1: Утреннее шоу. Саша Светлов и Рита Субботина.
2: Я вообще все забываю.
3: Мне идеально рассказывать секрет. Я вот их забываю через 3 дня примерно.
4: А люди ходят, думают, как она хорошо умеет хранить секреты.
3: П. Обратный отчет пошел.
5: Павел, Прокоп и...
3: Можно женское?
0: Можно больше.
3: Женское.
5: Порфирий.
0: Порыжий, хорошо.
1: По будням с 7 до 11 на Ретро FM.
6: Реклама.
7: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
8: Клуб «Сабер Икс» на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией. Командные випки на 5 мест. Дуо-комнаты. И соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про. А еще 2 комнаты с PlayStation 5. Клуб Cyber X. Мощное железо и топовая периферия. Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера. Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс. Cyber X на Барбашова, 72. Круглосуточно.
9: Сантехника Ёж, Ёж, Ёж. Выбор обалдеж, Ёж, Ёж. Нас легко найдешь, Ёж, Ёж.
10: Международная 2В. Магазин сантехники Ёж.
9: Сантехника Ёж.
11: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
12: Свадьба или новоселье?
11: В Хоумберри все для отличного приданого
12: или идеального домашнего пространства.
11: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
12: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова, 72.
11: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова, 26.
12: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
11: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова, 26.
12: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова, 72, строение 2, в районе Джикаева.
11: Подробности акции у продавцов-консультантов.
13: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
14: Телефон рекламной службы Ретро FM Владикавказ. 54-11-00.

0: этим девчонкам можно верить на слово. Пойдемте со мной, друзья. Группа «Комбинация» плохого не посоветует. В новый час вас приглашаю. Там нас ждет еще больше лучшей музыки. Ну и последние минуты этого отрезка времени проведем также в компании лучших. Крис Норман и Джо Дассен. Впереди 16:50 уже в Москве. Это «Ретро-ФМ». Меня зовут Тимур Соколов. Всем пламенный привет.
1: Круиз «Ретро-ФМ» 2026 уже не за горами. С 18 по 28 июля победители игры отправятся в невероятное путешествие в Грецию и проведут отпуск мечты на круизном лайнере «Астория Гранде» в компании любимых артистов. Группами «Лицей», «Плазма», «Вирус» и Александром Айвазовым. Как это будет, расскажем в эфире и в социальных сетях «Ретро-ФМ». Следите за нашими новостями.
2: Реклама.
3: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
4: Geely CityRay. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely CityRay. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дealerов Geely и на сайте geelydefismotors.com.
5: Меня зовут Сти. Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я. Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент «Фильтрум Сти». Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
7: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов в ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте gelandrus.ru.

0: пожалуй, одна из самых вкусных мелодий из всех существующих в этом мире. Здесь, конечно, вы так же, как и я, без ума от попкорна. Ну а тем, кто не представляет себе жизни и выходных без зажигательных танцев, рекомендую дождаться появления здесь группы Shaft и их суперхита «Мамбо Итальяно» через пару минут.
1: Retro FM теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Retro FM. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Бесплатно и без регистрации. Radio Hub. Новое приложение Retro FM. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Retro FM, где бы вы ни находились. Radio Hub. 12+.
2: Реклама.
3: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
4: «Деликат» поздравляет жителей и гостей республики с одним из самых почитаемых и светлых праздников Осетии – Днем Хетага. И в честь праздника дарит всем скидку на говядину. Счастья вам, здоровья и благополучие.
5: Не узнаю Руслана. Раньше такой зажатый был, все время в телефоне. А сейчас у него столько друзей, еще и учиться стал лучше.
6: В Малой компьютерной академии ТОП занимаются всесторонним развитием детей. IT, физическая подготовка, рисование и блогинг. Владикавказ, Астана Кисаева, 48В. Подробности на сайте topdefisacademy.ru или по телефону 333-755. 333-755.
7: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали! Акипа Бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
8: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
9: Откройте бизнес в самом сердце Кисловодска. «Югстройинвест» предлагает коммерческие помещения в проектах «Мане» и «Моя легенда» с беспроцентной рассрочкой. Первый взнос всего 30%. Остальное равными частями до сдачи дома. Рядом трасса на Архыз и Красную Поляну. Постоянный поток клиентов. Беспроцентная рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности по телефону звездочка 18 00. Кисловодск. Застройщик ООСЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
10: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 8 по 14 июля. Мороженое «Эскимо Магнат» «Даниссимо» 62 грамма, 139 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
11: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: На Ретро-ФМ. Сегодня, кстати, день рождения отмечает неподражаемая солистка этой группы Лиз Митчелл, с чем мы ее и поздравляем. 17:35 в столице, все ближе и ближе понедельник, но не стоит его бояться, друзья, ведь как его встретишь, так его и проведешь. А встречать мы его будем, как всегда, в компании шоу «Первая смена» на Ретро-ФМ. Саша Светлов, Рит Субботина сделают ваше утро максимально приятным и легким, так что просыпайтесь завтра вместе с нами с 7 утра до 11.
1: Реклама. Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
2: Делайте ремонт. Не переплачивайте. В стройцентре «СОМ» акция. Нашли такой же товар дешевле? Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре «СОМ». Приезжайте уже сегодня. Московская, 3.
3: 15 июля. Открытие магазина «Упаковочные материалы» на Макаева, 6Б. Вас ждут розыгрыш бытовой техники, холодильник, стиральная машина и много других призов. В день открытия скидки и подарки всем покупателям. Ждем вас на Макаева, 6Б. Информацию об акции, сроках, порядке и месте проведения уточните в магазинах сети.
2: Время подарков. Покупая холодильник в «Арктике» по выгодной цене, вы получаете до 25 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в «Арктике». Подробности в ТК «Арктика».
4: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Пока доктор Албан развлекал вас, я тут забавную новость прочитал. В России в 7 раз упал спрос на клоунов. Да. Ну, видимо, из-за того, что их и в реальной жизни хватает. Блогерам из соцсетей привет. 17:50 в Москве. Майкл Джексон и Валерий Леонтьев. Далее. Всем классного вечера.
1: Реклама.
2: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
3: «Джили Ситирей» – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность, 4 режима движения под разные ритмы, интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон – для всего, что важно. «Джили Ситирей» – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейдин» и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте jili-motors.com.
4: Меня зовут Сти, фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я, фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент фильтрум Сти. Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
6: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк 6+.
7: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
8: RetroFM. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+.

0: 6 вечера уже в Москве. Далее на Retro FM Ля Буш и Роксет. Ну а прямо сейчас песня из «Бриллиантовой руки».
1: Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночью до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день такой

0: Ну что, поздравляю. Этот мотив застрянет в вашей голове минимум до вторника. Знаю по себе, так что наслаждайтесь и не благодарите. Modern Talking и группа «Секрет» продолжит эфир ЭТРФМ 18.20 уже в столице. Меня зовут Тимур Соколов. Всем желаю доброго и приятного воскресного вечера.
1: Реклама. Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
2: «Деликат» поздравляет жителей и гостей республики с одним из самых почитаемых и светлых праздников Осетии – Днем Хетага. И в честь праздника дарит всем скидку на говядину. Счастья вам, здоровья и благополучия!
3: Погрузитесь в мир осетинских традиций с напитком «Хунга». Каждый глоток – это танец вкуса, который пробуждает душу. «Хунга» – напиток, который объединяет.
4: Делайте ремонт.
5: Не переплачивайте. В стройцентре «СОМ» акция. Нашли такой же товар дешевле?
6: Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре «СОМ». Приезжайте уже сегодня. Московская, 3.
7: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
8: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
7: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70 70 16.
9: Сеть супермаркетов «Стейтан» поздравляет всех жителей республики с праздником Хетага. И каждому, купившему 3 пирога в период праздника, осетинский традиционный напиток в подарок.
10: Хетаджи баракбун хожа ховат.
11: Рено, Пежо и Ситроен. Запчасти ищешь? Нет проблем. Магазин Пежо предлагает запчасти к французским автомобилям Рено, Пежо, Ситроен, а также техническое обслуживание. Перестонская 2А. Телефон
12: 29 33 66.
13: Клуб Cyber X на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
14: Командные випки на 5 мест.
13: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
14: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
13: Клуб Cyber X.
14: Мощное железо и топовая периферия.
13: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
14: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
13: Cyber X на Барбашова 72.
14: Круглосуточно.
15: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
16: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54-11-00.

0: Лучшее, что можно сделать в выходные дни, это навестить родителей и в очередной раз сказать им, как сильно мы всех любим. Надеюсь, что вы так поступили. Группа Квин и Крапичо, далее на Ретро FM, 18:36 в Москве.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: 15 июля. Открытие магазина «Упаковочные материалы» на Макаева 6Б. Вас ждут розыгрыш бытовой техники, холодильник, стиральная машина и много других призов. В день открытия скидки и подарки всем покупателям. Ждем вас на Макаева 6Б. Информацию об акции, сроках, порядке и месте проведения уточните в магазинах сети.
4: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Homeberry.
5: Свадьба или новоселье?
4: В Homeberry все для отличного приданого
5: или идеального домашнего пространства.
4: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
5: Покупайте все для кухни в магазине Homeberry на Барбашова 72.
4: И домашний текстиль в Homeberry на Барбашова 26.
5: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
4: Все для идеального дома в магазинах Homeberry. Барбашова 26.
5: И новый магазин Homeberry на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
4: Подробности

0: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 8 по 14 июля. Мороженое «Эскимо Магнат» «Даниссимо» 62 грамма, 139 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
1: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
2: Время подарков! Покупая холодильник в Арктике по выгодной цене, вы получаете до 25 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
3: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Держите эти белые розы. Ну и пока. Пришло время прощаться. Далее здесь Илья Глебов, а я, Тимур Соколов, машу рукой и говорю до новых встреч на Ретро-ФМ.
1: Реклама. Жак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Жак Т9. Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackr.ru.
2: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.

0: на отели, самолеты и поезда. Тутуб – приложение для путешествий номер один. Акция действия 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
2: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
3: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
4: Меня зовут Сти. Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я. Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
5: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: А поехали всей семьей.
7: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов. От 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года.

0: Как там у вас волна? Приходит за волной, я надеюсь, волна хорошего настроения. За другой волной хорошего настроения вы слушаете Red FM. Через пару минут здесь у нас будут Шакира, Владимир Высоцкий, Эмилен Фармер. Меня зовут Илья Глебов. Здравствуйте.
1: Утреннее шоу. Саша Светлов и Рита Субботина.
2: Я вообще все забываю.
3: Мне идеально рассказывать секрет. Я вот забываю через 3 дня примерно.
4: А люди ходят, как она хорошо умеет хранить секреты.
3: П. Обратный отчет пошел.
5: Павел, Прокоп и...
3: Можно женское?
4: Можно больше.
3: Женское.
5: Парфирий.
4: Парфирий, хорошо.
1: Первая смена. По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
6: Реклама.
7: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
8: «Деликат» поздравляет жителей и гостей республики с одним из самых почитаемых и светлых праздников Осетии – Днем Хетага. И в честь праздника дарит всем скидку на говядину. Счастья вам, здоровья и благополучия!
9: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали. Акипа Бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
10: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
11: Свадьба или новоселье?
10: В Хоумберри все для отличного приданого
11: или идеального домашнего пространства.
10: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
11: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
10: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
11: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
10: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
11: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
10: Подробности акции у продавцов-консультантов.
12: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
13: Меню для счастливого человека.
12: С 9 до 14 часов завтрак.
13: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
12: На обед вкуснятина.
13: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
12: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
13: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
12: Кафе «Юг-34». 34.
13: Счастье есть.
12: Джанаева 34.
13: Доставка 8-999-844-34-34.
12: Или через приложение Яндекс.Еда.
14: Телефон рекламной службы Ретро FM Владикавказ 54 11 00.

0: каникулы, веселая пора. Ну, как будто бы про это поют Бонни М в сопровождении детского хора. Очень весело, очень задорно и очень, знаете, ну, понятное дело, каникулярно. Каникулярного настроения всем желаю вам под музыку Red FM. Через пару минут Роксет, Сандра, Виктор Салтыков. 19:35 в Москве.
1: Круиз Ретро FM 2026 уже не за горами. С 18.

0: 50 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
1: Кажется, вы наслаждались музыкой, а не думали получать удовольствие от работы, не выходя из дома, писать код или создавать дизайн. Компьютерная академия ТОП – это возможность получить современную специальность и заниматься любимым делом. Владикавказ, Астана Кисаева, 48В. Подробности на сайте topdefisacademy.ru или по телефону 333-755. 333-755.
2: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
3: Время подарков! Покупая холодильник в Арктике по выгодной цене, вы получаете до 25 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
4: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Вздремнуть в машине, когда в песне Роксет поется, можно. Только осторожно, главное не за рулем ехать в машине и находиться, так сказать, в потоке любимой музыки, это запросто. Скачивайте новое приложение RetroFM. Быстрое, удобное, без лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, множество интернет-потоков. И все это бесплатно и совершенно без регистрации. Radio Hub. Новое приложение RetroFM находите в магазинах приложений и нажимаете.
1: Реклама. Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
2: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
3: Меня зовут Сти, фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я, фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент фильтрум Сти. Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком национальности, проекты России, это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.

0: Бедолаги, бедолаги, это Хулио Иглесиас про нас, мужчины, ну или вариации на тему «Без женщин жить нельзя на свете нет». Дамы, спасибо вам за то, что вы есть. 2020 в столице, дальше на Ретро-ФМ, Лев Лещенко, Калиминок. Меня зовут Илья Глебов. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали. Акипа Бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
3: Деликат поздравляет жителей и гостей республики с одним из самых почитаемых и светлых праздников Осетии – Днем Хетага. И в честь праздника дарит всем скидку на говядину. Счастья вам, здоровья и благополучия!
4: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
5: Свадьба или новоселье?
4: В Хоумберри все для отличного приданого
5: или идеального домашнего пространства.
4: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
5: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
4: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
5: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
4: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
5: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
4: Подробности акции у продавцов-консультантов.
6: М2 Connect. Для бизнесса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
7: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54-11-00.

0: всем, Лайла, друзья. Понятное дело, что, например, с утра пораньше настроение не всегда прям Лайла. По этому поводу на Ретро-ФМ утреннее шоу «Первая смена». Каждое буднее утро для вас игры с призами, самые бодрые и свежие новости, внезапные темы для обсуждения, отличное настроение и положительно заряженные Саша Светлов и Рита Субботина. Так что не проспите первую смену уже завтра с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Клуб «Сайбер Икс» на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией. Командные випки на 5 мест. Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про. А еще 2 комнаты с PlayStation 5. Клуб «Сайбер Икс». Мощное железо и топовая периферия. Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера. Для новых гостей – приветственные 500 бонусов на баланс. Cyber X на Барбашова, 72. Круглосуточно.
4: Все включено. Ремонт по фиксированной цене 10 тысяч рублей за метр квадратный. Выгода до 1 200 000 рублей. Без бригад, без магазинов. Готовое жилье в «Моей легенде» и «Мане». Кисловодск. Ждем вас. Предложение не является публичной офертой. Предложение ограничено по количеству квартир и действует до 31.07.2026. Подробности по телефону УМ-10400-00 и на сайте моялегенда.ру. Застройщик ООО СЗ-21. ОГРН 1-6-62-6-5-10-7-94.

0: 844-34-34
1: или через приложение «Яндекс.Еда».
2: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54-11-00.

что, девочки и мальчики, а также их родители, сейчас про любовь. Поговорим немножко про любимую танцевальную музыку. Я вам напоминаю, что каждый день с 9 до полуночи лучшая танцевальная музыка здесь для вас на вечеринке Retro FM звучит в супермиксе. Все это выходит, и, собственно, через минут 10 приступим к танцам. Готовимся изо всех сил. Меня зовут Илья Глебов. Привет.

0: тут, конечно, тайны никакой нету. Все в открытую, все по-честному. Танцевальная музыка нас связала и стала для нас связующим звеном прям для до полуночи уж как минимум 21:20 в Москве. Воскресная июльская вечеринка. Retro FM. Лучшие танцхиты здесь для вас в супермиксе. Под моим руководством. Меня зовут Илья Глебов. Двигаемся.
1: Реклама.
2: Пекарня «Рагон Сал» Ханабасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Клуб «Сабер Икс» на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией. Командные випки на 5 мест. Дуо-комнаты и соло, чтобы почувствовать себя настоящим про. А еще две комнаты с PlayStation 5. Клуб Cyber X. Мощное железо и топовая периферия. Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера. Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс. Cyber X на Барбашова 72. Круглосуточно.
4: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали. Акипа Бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
5: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54-11-00.

0: Снова «Седая ночь», и мы говорим: подожди, глубоко уважаемая «Седая ночь», еще рановато. 21.35 в столице, воскресная летняя вечеринка «Ретро FM» продолжается. Лучшие танцхиты здесь для вас в «Супермиксе».
1: «Ретро FM» теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение «Ретро FM». Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Бесплатно и без регистрации. «Радио Хаб» – новое приложение «Ретро FM». Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте «Ретро FM», где бы вы ни находились. «Радио Хаб» 12+.

воробьё. Обрывок кожи мамонта, шкуры мамонта, конечно, сейчас не очень-то в тренде, но можешь что-нибудь эдакое на себя напялить, чтобы веселее было танцевать. Ну, потому что все, что нужно сейчас делать, это только танцевать под любимые песни на воскресной вечеринке Ретро-ФМ. 21:50 в Москве. Меня зовут Илья Глебов. Привет! Привет!

Это 1988 год, это альбом London Boys, который называется 12 заповедей танца. Ну и самый, что на есть, популярный трек с этого альбома, который просто танцевальный реквием. Ну вот так тоже бывает. Выстрелило так выстрелило. Это воскресная вечеринка Трафэм, абсолютно летняя. Меня зовут Илья Глебов. Мы двигаемся до полуночи в танце.

0: «Бомбический взрыв» Мадонны 2005 года. Песня написана еще и с участием товарищей из квартета «Абба». Так что, ну, прям тут все сошлось, срослось. И такой вот хэнк-ап получился. 22:35 в столице. Лучшая танцмузыка здесь, на вечеринке «Ретро-ФМ». Двигаемся.
1: Круиз «Ретро-ФМ» 2026 уже не за горами. С 18 по 28 июля победители игры отправятся в невероятное путешествие в Грецию и проведут отпуск мечты на круизном лайнере «Астория Гранде» в компании любимых артистов. Группами «Лицей», «Плазма», «Вирус» и Александром Айвазовым. Как это будет, расскажем в эфире и социальных сетях «Ретро-ФМ». Следите за нашими новостями.

0: понятно совершенно без слов. Все, слышу Каому, понимаю, что надо танцевать. Танцую, значит, где-то выступает Каума. Ламбада для всех в продолжении воскресной июльской вечеринки от РФМ 22.50 в Москве. Меня зовут Илья Глебов. Мы двигаемся в танцы до полуночи.
1: Утреннее шоу. Первая смена. По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Ретро-ФМ.
2: Реклама. А вдруг ремонт обернется кошмаром?
3: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
4: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.

вот звучит саксофон, и каждая девушка может прикинуть, что ж конкретно она может ему паразиту вернуть. Ну, не будем отвлекаться от танцев. 23.20 в столице. Лучшая танцевальная музыка здесь для вас на воскресной вечеринке Ретро-ФМ. Меня зовут Илья Глебов. Мы двигаемся прямо до полуночи, исключительно в танце.

это бакара и предостережение, мол, ну, ты, дорогой, конечно, можешь ко мне подойти, представиться, но при этом помни, что я леди, супер-леди, 23-35 в столице. Все танцы абсолютно точно для супер-леди у нас. Здесь, на воскресной вечеринке Ретро-ФМ, леди, танцуем до упаду.

0: Белые ночи, так сказать, минули уже вроде бы как, но если достаточно романтическое настроение, то ты, дорогой товарищ, совершенно запросто, даже самой темной ночью, все совершенно ясно, можешь рассмотреть, рассматриваем друг друга. В танцах 23.50 в Москве, меня зовут Илья Глебов, вечеринка RetroFM воскресная длится аж до полуночи. Я с вами прощаюсь, будьте здоровы.
1: Реклама. А вдруг ремонт обернется кошмаром?
2: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
3: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
4: Интернет-поток RetroFM Sanremo. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo. 12+.

0: Новая рабочая неделя, возможно, удивлена, насколько музыкально живенько, задорно мы ее встречаем на Ретро-ФМ. Хотя, конечно, ничего необычного, это наш привычный плейлист, а то тут придумывают. Зовут меня Дмитрий Майоров, а те, кто на подхвате, вот-вот к нам присоединятся, поделятся уже своими музыкальными настроениями. Это Modern Talking, команда Europe и группа Браво. Столица, 0 часов, практически 20 минут.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 153095 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

А вот нас оно как-то не бережет. Скажите кто-нибудь уже этому лету, что оно лето, а не какой-то преемник или подражатель каждому из известных официальных сезонов, что ли. Подражатель не в хорошем смысле. Так, выговорился, что ли, за всех. В столице 0 часов 36 минут. Несколько минут наших ожиданий. Услышим Фила Коллинза. И также Лоу Бега обещает заглянуть к нам на Ретро FM. Обещанному верить.

0: тревожными мыслями не только нам, в целом не по пути. Хоть наличие понедельника в столице уже как 49 минут не расслабляет. Но все же. Кто куда, а командные ребята Queen и Абба приближаются к нам на Red FM. Услышимся с ними, встретимся до финала этого часа. Такие планы.
1: Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9. Победитель премии «Внедорожник» года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackr.ru. Интернет-поток. Ретро-ФМ 90-е. Это горячие хиты 90-х. Непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро-ФМ 90-е. 12+. We'll be right back.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Недавно была новость, что Japan Girls или Boys, японские автоконцерны Nissan, Honda и Mitsubishi объединились для того, чтобы противостоять автонатиску китайцев. Ну, по крайней мере, договорились стандартизировать электронику своих машин. Следим, конечно, за развитием таких событий. Ну, а следом за командой Joy к нам на Retro FM приближаются дубы колдуны Кеймаро в столице 1:19.

основана на реальных событиях. Deep Purple в свое время, именно в 71-м году, стали свидетелями так себе не случайной случайности. Был пожар, был дым над водой, это легло на музыку. В столице 1:36. Это Ретро FM, это Крис Дебург и комбинация на ближайшее.

присматриваемся к локациям, где обитает черника, потому что, согласно новостям, специалисты назвали ее самой полезной для здоровья ягодой. Все плюсы рассказывать не буду, просто поверьте, полезно. Рекомендуют съедать хотя бы около 80 граммов свежей или замороженной черники 3 раза в неделю. Ну что делать? Делаем, налегаем на нее. Здесь на Retro FM ждем скорого музыкального появления Криса Нормана и команды Ариэль. В столице 1:49.

где модно, где модно. Танцуют пары под аккорды, аккорды. И можно говорить свободно, свободно. Про жизнь не пора.

0: Ну что там, пошла уже финальная неделя чемпионата мира по футболу. 19 июля узнаем победителя. Даже те, кто толком не следят за футболом, ну, знают, как часто бывает, случается. До этого завтра встретится сборная Франции и Испании, а 15 июля аргентинцы сыграют с командой Англии. Как бы держу в курсе. Ну, а музыкально держит курс к нам на Ретро FM Милен Фармер и Евгений Осин. В столице 2 часа 19 минут.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 15-00-95 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

как-то отдохнуть, что ли полениться, настраивают эти мотивы команды «Синяя птица». Желание в стиле «Я на солнышке лежу, ничего не делаю». Вот специалисты, как обычно, все в делах, в заботах, изучают влияние многоцветкового меда на защиту нашей кожи от ультрафиолетового излучения и преждевременного старения. Вроде как на клеточном уровне защищает, но специалисты подчеркивают, в целом мед не заменяет солнцезащитный крем. Если уже намазались, смазывайте обратно. В столице 2 часа 34 минуты. Скоро услышим на Ретро FM Лос дель Рио.

Домой так домой. В гостях, конечно, хорошо, как говорится, но дома и чай вкуснее, и кот роднее, и без штанов ходить можно. Что вспомнилось? Юмореска, ну и, в принципе, все так. В столице 2 часа 48 минут до финала этого часа на RetroFM себе музыкально напомнить и заявить нацеленный Альфа Вилли и команда Абба.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77 64 034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.